И снова музыка на радио Чипльдук. Тему большой любви продолжает еще одна лирическая композиция для самых маленьких.

0: Это его
1: спаситель. Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало 22-го сигнала соответствует началу точного времени.

pressure. Like I showed you.

0: heart.
1: Павел Валентинович Фетисов-Гурзо провел предыдущую ночь у себя в шкафу, разбирая вещи, и сейчас совершенно неожиданно вышел во двор. И вот что он пишет в письме своему другу Андрею Владимировичу Куц.
2: Дорогая редакция, поставьте, пожалуйста, композицию, которая как раз сейчас и прозвучит в вашем эфире без моего напоминания. С удовольствием выполняем вашу просьбу.
1: Огромное вам спасибо.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: В Казань звоним? Радио ЧП «Льдук» в прямом эфире. Звоню Максиму или Лене. По-прежнему Кирилл и Андрей.
3: Пока нас никто не радует.
2: А вот Лена подошла. Леночка, добрый вечер.
4: А вам Лену надо?
2: Нет, можно Максима.
4: Это Максим, хорошо.
2: А Лена рядом?
4: Лена рядом, да.
2: Давайте ее тогда.
4: Сейчас я найду. Лен!
2: Лен!
4: Занята.
2: Занята?
4: Да, ну.
2: А что она делает? Я прошу прощения, что она делает? Это очень важно.
4: Ну, она просто в ванной сейчас.
2: А, в ванной.
4: Ну, сейчас она уже уходит.
3: Ну, давай тогда я поговорю. Ты хотел поговорить с Леной, а да. Я поговорю с Максимом. Максим, а вы сейчас не очень заняты? Вы не в ванной?
4: Я не занят.
3: Ни в душе, ни в ванной?
4: Нет.
2: А где вы?
3: Yes.
2: Он понял, где он. Вы в ЧП-Льдуке.
3: Вы в прямом эфире, вас слышат на всех широтах и долготах.
4: Здравствуйте.
3: Поздравляем.
2: Единственный, кто вас не слышит, это Лена, и то, потому что она в ванной.
3: И мы знаем, что попали в город Казань. Я не знаю, как, да. как по-татарски да. будет да. поздороваться правильно.
2: Как вы пережили вчерашнее унижение от Локомотива?
4: А я не болельщик.
2: Значит, мы не в Казань попали.
3: Ну что, ты мне тоже казалось,
2: что болельщик, все, конечно. Мне кажется, все там должны болеть. Ну ладно, Максим, тогда что?
3: Ну тогда до свидания.
2: Тогда все, покедова.
3: Нет.
4: Давайте я вам поставлю
3: что-нибудь. Нет, уж давайте поставьте нам что-то. Но вы же не знаете, что мы хотим, чтобы вы нам поставили. Ну, можно, конечно, прямолинейно в тему что-то вот татарское, как всегда. Да. Мы хотим татарский хип-хоп, да?
4: Нет? Ну, хип-хоп?
3: Есть такой? Татарский рэп.
2: Да.
3: Вот у нас был монгольский
2: рэп. Да, от Рената
4: Ибрагимова. Сейчас я буду искать.
3: Будете искать.
2: Это процесс длительный?
3: Вот жалко, что Лены нет, потому что Лена,
2: подожди,
3: пока вы ищете, нас бы развлекала.
2: А, ну вот все тогда.
3: Она может нас уже развлекать. Вы пока ищите татарский...
2: Да. Качественный рэп.
3: Рэп, хип-хоп.
2: А нет? Мы с Леной или будем что? Говорить.
4: Давай, Лен.
3: Лена.
4: Тебя зовут.
3: Леночка.
4: Лен, подожди.
3: Два приятных мужских
2: да,
3: голоса.
2: Таких импозантных. Надо спросить.
5: Да.
2: С легким паром.
5: Да-да-да.
3: Лена?
2: С легким паром.
3: С легким паром.
5: С легким паром?
2: Нет, а мы не в ванной.
5: Ой, вам уже что-то поставили.
2: Нам уже что-то поставили.
3: Как? И все мы? То есть мы. А поговорить?
2: Так, а пообщаться?
3: Ну, хорошо.
2: Да ладно.
3: Ладно. Лена, мы еще перезвоним, у нас длинные руки.
4: Слышно?
3: Слышно, да. Что мы слушаем?
4: Сейчас мы убавлю.
2: Ну, а прибавить надо.
4: Прибавить надо?
2: Конечно.
4: Во-во.
2: Ну,
3: но вы жертвовать. Нас не кидайте, а то, если это композиция минут на 15...
2: Что это за пьеса?
3: Ну, что-то татарское. Итак, из города Казани, от Максима и Лены, которая с легким паром, звучит...
2: Гитарная такая пока зарисовка.
3: Зарисовка. Этническая казанская
2: гитарная
3: зарисовка.
2: Казанская зарисовка. А Локомотив-то выиграл у Акбарса, выиграл у Акбарса 3-0, а Локомотив-то... Так.
3: Вау!
4: Алло. Как?
3: Ну, вполне просто достойно. Зажигает, вставляет,
4: а
3: что еще?
4: Я могу поставить более татарскую песню «Кудалек».
2: Еще бабочка. Более татарскую?
3: «Кудалек».
2: «Кудалек».
3: Из Казани,
2: Кудалек.
3: От Максима.
2: А это как переводится, «Кудалек»?
4: Бабочка.
2: Бабочка, отлично.
3: «Кудалек», «Мотылек».

0: А звучит трогательно. Жалко, слов не знаю.
1: Нет, это все то же самое. А Локомотив выиграл от Барса
2: 3-0.
0: Гениально. Просто вот то, что мы ждали сейчас здесь, в Москве, в эту минуту, в этот час, просто вот в эту погоду, просто вы нас, ну, ублажили.
1: Даже не... Отличный звонок. Вы знаете,
0: вот,
1: Максим,
0: давай, вот
1: надо
0: лучше
1: сворачиваться,
0: хорошего,
1: кажется,
0: да,
1: давайте
0: да,
1: сворачиваться.
0: Да. Максим, мы лучше еще вам тогда позвоним. Ну, Лене привет обязательно, с легким паром, чтобы не простудилась.
1: Да,
0: конечно. Вот, пусть готовится к нашему неожиданному звонку.
3: Даже ждать перестали.
1: А когда вы начали ждать?
3: Ну, месяц, два, наверное.
0: Два. Тут люди два года ждут.
3: Плейлист составили.
1: Плейлист составили? Отлично.
0: Вы знаете, у нас заявок тут несколько тысяч. Это
1: нас не
0: большая честь.
1: 17 человек работает. Только по переписи.
3: Ну, повезло нам, значит.
1: Ну все, было бы очень здорово еще раз с вами.
0: Нет, правда, очень хорошо.
1: Да.
0: Все, хорошего вам вечера.
3: Спасибо, до свидания.
0: До свидания.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. Студия «Радио Чепельдук», Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Обзор по материалам газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Информационное сообщение. 5 марта в Москве в Кремлевском дворце съездов состоялось заключительное заседание 25-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Делегаты съезда бурными, продолжительными аплодисментами встречают сообщение о единогласном избрании членом Центрального комитета КПСС товарища Л.И. Брежнева. Съезд тепло встречает сообщение об избрании членов ЦК КПСС, кандидатов в члены ЦК, членов Центральной ревизионной комиссии КПСС. Подробнее можно прочитать это сообщение на страницах самого номера этой газеты. А мы перейдем на другую страницу. Здесь обзор международной реакции на это и другие события. Прага характеризует итоги работы съезда «Чехословацкое рудое право», пишет: «Полное единство взглядов делегатов по вопросам, обсуждавшимся на 25-м съезде КПСС, самая выразительная черта форума советских коммунистов». Будапешт, венгерская Мадьяр Немзет, видимо, указывает, что 25-й съезд КПСС раскрыл перед народами Советского Союза, странами социалистического содружества и всей международной общественностью картину будущего, в котором, от себя добавлю, мы с вами, дорогие слушатели, до радио Чепельдук сейчас находимся. Снилось ли делегатам и депутатам этого съезда существование радио Чепельдук? Конечно, непонятно. Вряд ли. Прежде чем продолжим. Нью-Йорк. Многие американские газеты приветствуют четко выраженное на съезде стремление Советского Союза к продолжению политики разрядки международной напряженности. Газета Christian Science Monitor подчеркивает, в своем докладе Л.И. Брежнев подтвердил политику разрядки в отношениях с Соединенными Штатами, указав, что она сыграла решающую роль в уменьшении опасности новой мировой войны. Советский партийный руководитель также заявил, что имеются хорошие перспективы для добрых отношений с США в будущем. Видите, как все замечательно, интересно, миролюбиво. Лондон. 25-й съезд КПСС представляет собой важнейшее политическое событие послевоенного периода, пишет сегодня либеристский еженедельник «Трибюн». А Буэнос-Айрес комментирует итоги 25-го съезда КПСС.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чепельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты. Чепельдук. И так будет с каждым.
3: 1976 года. На льду Дворца спорта «Скандинавиум» москвич Владимир Ковалев в третий раз в олимпийском сезоне оказался вторым в споре сильнейших фигуристов-одиночников. На чемпионате мира его снова опередил англичанин Джон Карри. Карри вынес на суд зрителей блестящую интерпретацию своей произвольной программы. Бронзовую медаль завоевал экс-чемпион мира Ян Хоффман из ГДР, оттеснивший на четвертое место бронзового призера Олимпиады 76 канадца Толлера Кранстона. Толлер Крэнстон был замечательным фигуристом. Это я уже от себя добавлю. Помню, в те годы я мальчишкой катался на таких смешных полозьях, примотанных к валенкам. Да. Это был обзор несвежего номера газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Это орган Центрального комитета ВЛКСМ. Лозунг этой газеты «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Цена номера постоянная была, 2 копейки. Основана газета в 1925 году. Ну, а радио «Чипльдук» было основано несколько позже. Хотя об этом в газете пока ничего еще нет. Ну что ж, на этом мы заканчиваем выпуск несвежих новостей на радио «Чипльдук». С вами в студии был Арсений Мухин. Ну, а я, пожалуй, пойду посмотрю, как там обстоят дела на нашей муравьиной ферме. Фермикарии в музыкальной редакции. Ну, а вам приятного вайба в эфире.

прозвучала композиция для извлечения корня кубического из 581. Ну а наш слушатель Виталий П. из Коломны просит передать следующую песню для всех людей с искривленной носовой перегородкой.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Холодные закуски».
2: Паштет из мужских носков. Ношеные носки расправить и обжарить на растительном масле с миндалем, майораном и мелко нарезанным сельдереем. Ни в коем случае не солить. Дважды пропустить через мясорубку. Смешав со сливочным маслом, протереть массу через мелкое сито, добавить желтки, мускатный орех, коньяк и тщательно взбить до густоты. Придав паштету форму сердца, выложить на серебряном блюде. Паштет из мужских носков. –

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Это была музыка для простуженных стрит-рейсеров зимнего Гренобля. Ну а сейчас прозвучит песня для любителей кайт-серфинга и искателей кайф-сикинга.
1: Okay.

Хотя он пошел посуду, как все-таки.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, мы звоним поэту, ну, поэтессе, просто я даже не знаю, некоторые обижаются поэтессы, что называют поэтесса, они считают, что вот не, просто поэт. Поэт, да. Он поэт, мужчина, женщина.
4: Так.
3: Вот.
4: Как ты...
3: Таша.
4: Таша. Таша.
3: Алло.
5: Да.
3: Таша?
5: Да.
3: Здравствуйте, Таша. Вы сейчас на улице или где?
5: Или где?
3: В общественном месте или одна, в одиночестве?
5: А с кем я имею честь разговаривать?
3: Имеете честь, ум и совесть разговаривать с радио Чипыльдук.
5: О, ничего себе!
3: Да. Быстро стихотворный экспромт на эту тему. Эквивалентный вашей степени радости.
5: Стихотворный экспромт?
4: Ну, конечно, мы вас не просим сыграть на виолончели немедленно.
5: А виолончели у меня, да, к сожалению, нету. Даже скрипка в ремонте.
4: Видите?
5: Я, ну, может быть, не на эту тему, но такой четверостейший запросто могу выдать. Хотите?
3: Четверо, давайте, четверо.
4: Выдайте.
3: У нас цифра 4 наша.
5: Скажем так. Вилы с граблями сдать в утиль. На вырученное купить фендер, мансарду и бутылку рома. Не грусти, детка, это не твой стиль. Играй погромче, разгонишь чертей от своего дома.
4: Ну что ж,
5: вот так вот.
3: Это как японские какие-то танки. Танка.
5: Это мое четверостишее.
3: Здорово.
4: Мы же знаем.
3: Мы потому и звоним. Мы вообще вот это и хотели услышать от вас. Ну ладно, главное, чтобы вы не бросали вашу, так сказать, вот... профессию, не переквалифицировались в управдомы.
5: Ни в коем случае. Дерьмовый из меня управдом, если так вот, положа руку на сердце.
4: В целом обстановка способствует вообще? Или она...
5: А как же? Да вы что, чем бредовее то, что происходит вокруг, тем веселее стихи получаются.
4: Это точно, да.
3: Но вы там как, на уличную читку по-прежнему, да, перформансы устраиваете?
5: Да, конечно, даже во время дождя. Ну, конечно, уже по сезону уже перемещаемся в кабаки потихонечку.
3: А вообще вот любимые точки такие вот намоленные, вот любимые точки уличные у вас какие? Счастливые ваши? Места.
5: Любимый у меня, знаете, переулок, где Третьяковская галерея, там в начале этого переулка такой фонтан с книжками, это все его называют книжками, вообще там рамы, конечно, как это, багеты.
4: Так.
5: Да, ну вот там, вот возле этого фонтана очень нравится, да, все это воспроизводить.
3: Да, ну жалко, у замерзшего фонтана зимой не получится. Ну, перемещайтесь тогда, перезимуйте как-нибудь, а потом возвращайтесь, как перелетные поэты, снова на улицы Москвы.
4: Таш, ну а бредовее обстановка, как вот на ваш взгляд, с момента последнего звонка, как она становится, обстановка-то?
5: Да вообще полный бред. Слушайте, такое ощущение, что я живу просто в хармсовских каких-то сборниках.
4: Так
5: ну, то
4: же,
5: есть не я,
4: вообще,
5: а мы все.
4: Так это же прекрасно.
5: Ну, местами. Только если не сильно как бы... То есть если смысла не искать, то оно, конечно, прекрасно.
4: Ну, я бы мечтал жить в хармсовских сборниках. Спасибо, Таш.
5: Вам спасибо огромное. Чудовищно радостное событие.
3: О,
5: да.
3: Monstrously glad.
4: Счастливо.
3: Ну, пока.
5: Счастливо.

just in case. This time, as one, we'll find which way to go.

присутствовать на съемках фильма по своей книге – это все равно, что смотреть, как твою корову перерабатывают в бульонные кубики. Джон Ле Карре, автор шпионских романов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

Чіпльдук. Що горіть?

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если я стану в следующей жизни животным, надеюсь, что это будет какой-нибудь паразит, поскольку мне будет очень просто вжиться в этот образ.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Под предыдущую мелодию только что была построена гимнастическая пирамида «Энтузиасты» в детской спортивной школе города Шатура, как нам только что сообщили на форуме сайта.
1: А под музыку, которую вы сейчас услышите, как показала статистика, у ваших четвероногих друзей на свет появляются исключительно породистые щенки.
0: Даже если у их родителей была сомнительная родословная.

0: Реверс Ньюс на радио Чипльдук.
1: Обратно. Новости.
2: Факелёк, мельк, кудыш, мич, айдар, издюцв. Не изербот. Добрый день. В студии радио Чипльдук Клим Голиков. В эфире Реверс Ньюс. Эйкнир яксур як Элеван, не жолоб сыр еротнак дорог из Салбой в Сковск, як с Фоксом в инны в сниды. Ан буд, ас не сейм ирт да стырт на стиль, дар адсам австра... Сейчас еще раз, ориентировочное слово очень сложно. Простите за оговорку. Ас не сейм ирт да стырт на стиль, дар адсам австлидиерц. Думна. Единственный в московской, Сфоксской области город, который расположен на Великой Русской реке. Волга делит Наукоград на две половины, а соединяет их всего одна дорога, что проходит в дамбе Ивановского, Фонского, гидроузла. Кейерп индоранджим инпург маварпан инос як сыщнины махкане ябос от кейерп инляри дифьёшля. А, сейчас, а. Асния вивзару гриб мавелян. На левом берегу развивается большой федеральный проект особое на Камничинской зоне. На правом крупный международный проект, да, объединённого. Нынова. Институт для ядерных исследований НИКа. И вторая площадка ОЭС. Извините, оговорился. ОЗС. В городе идет большая внутренняя маятниковая миграция. Мост нужен горожанам как воздух. Ельбур фадрайлим тисей дичтеп.
3: Блин, миллиардов фадрайлим.
2: Ельбур фадрайлим тисейд ичтеп, от кейерп самиёц. Строительство моста продлится 33 месяца. Стоимость проекта почти 10 миллиардов рублей. Фахкелёг мэйх, лыбный мавс, куден пичн ойдар идюцв. На этом пока всё. В студии радио Чипльдук с вами был Клим Голиков.
0: Реверс Ньюс на радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Для тех, кто перешел с Нарзана на Ессентуки и обратно, вот для этих наших слушателей прозвучит следующая песня.
1: А предыдущий трек как нельзя лучше подходил для обучения завязыванию галстука при минусовых температурах.

Ресторан «Розалинда». Староновинский бульвар, дом 6. В нашем ресторане даже самый взыскательный, избалованный клиент будет жрать, что дадут.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Михаил, Москва, разработчик робототехники для кино и телевидения и полевой инженер на съемках спорта, концертов, фестивалей.
3: Слушаю.
2: Михаил, здравствуйте. Это радио Чипальдук.
3: Здравствуйте, радио Чипальдук.
2: Что же вы сейчас как-то не на съемках спорта? У вас слишком спокойный какой-то фоновый шум.
3: А я сегодня офисная крыса.
2: Офисная крыса?
3: Да.
4: Ну, так. Рассказывайте, как к офисной крысе живется.
3: Ну, сходил, чай попил, на совещание сходил. Вот в окно на елочку посмотрел, она очень красивая у нас тут сегодня.
4: Так.
2: Кто-кто?
4: Елочка там красивая у вас сегодня, да.
2: Елочка.
4: Понятно. Ну, в целом все так как-то достаточно скучновато, да?
3: Увы, да.
2: Но это потому, что в офисе, наверное. Вот все-таки на полях деятельности уже там движуха, да?
3: Да, мы в Волгограде были давеча на финале Кубка России. Снимали.
4: По какому виду спорта?
3: Футбол.
2: Ух ты! А вот вы пишете робототехника для кино, телевидения, я так понимаю, спорта. Это значит, какой-то робот катится вдоль бровки поля футбольного или вместе с бегуном там на уровне кроссовок и снимает это все дело, нет?
3: Нет, это летающая камера, которая над головами спортсменов летает, всякое снимает.
2: А, летает. Тоже хорошо. Вот когда показывают стадион, да, там салют, да, открытие какое-то.
3: Нет, это как раз обычно в коптере или с вертолета снимают снаружи, а у нас прямо именно в стадионе она летает прямо над полем во время матча.
2: Но она без, так сказать, без какого-то корда, там, шнура, то есть чисто такая тоже дроновая, да?
3: Нет, это не дрон, она прямо на тросах летает.
4: На тросах?
2: На тросах, понимаешь? Это мы отстали с тобой, понимаешь?
4: Даже не могу, наоборот, должна без тросов всяких летать.
2: Но она может свалиться тогда ведь на голову какому-то игроку?
3: Нет, такого не бывает.
2: Нет, я имею в виду, вот если, как говорится, беспроводное все. И только
3: да, такие риски есть, поэтому в таких местах все стараются на тросах делать.
2: Ага. Ну а самое безумное устройство вот роботное, какое вы использовали или придумали?
3: Ну, у нас их несколько... Там канатная дорога, которая мчится вдоль горнолыжного склона.
4: Ну вот это да, когда одновременно с такой же скоростью, как и какой-нибудь бегун или горнолыжник.
2: И ну, катится такой робот. Да.
4: Да.
3: Горнолыжников, собственно, провожаем на спусках.
2: А подводные для пловцов тоже?
3: Нет, в подводку мы пока не залезали. Но я на чемпионатах мира по водным видам спорта такие штуки видел. Такая подводная рельса установлена. И там каретки катаются.
2: Ну, мне кажется, вам наша тема неинтересна. То есть вы и так во всем этом с утра до вечера совещание пришли, а мы опять про это все, нет?
3: Нет, ну, рассказать-то всякое всегда интересно, забавно.
2: Нам же интересно. Мы тут сами это студийные крысы. Мы же тут только видим микрофоны, только слышим голоса, наполненные энтузиазмом от нашего звонка.
4: А так уже чувствуется конец рабочего дня, уже такая немножко...
3: Не, у меня еще... Денек был сложный достаточно. С утра я только на озере Селигер был.
4: О, нифига себе.
2: Такие концы.
4: Селигера вы сюда еще на совещание приехали?
3: Ну, пришлось, да, успеть на совещание. Это 4 утра.
4: Опа. Ну, тогда давайте закругляться, а то что мы вас будем мучить. Мы еще позвоним обязательно. Интересно. Теперь будем знать, если где-то кто-то летит и снимает очень круто, это значит, это... На спортивных соревнованиях.
2: Но у него не
4: это
2: только спорт, у него, видишь, концерты, фестивали. Может, в ушах какая-то мелодия вот застряла из последней съемки. Может быть, вы нам...
4: А может, не надо, не та застряла. Обычно из-за
2: не надо петь, петь не надо, нет, только назовите. Да, да, да.
3: Не, петь не буду. Ты что-то не помню. По концертам меня не носило. Коллеги вот на МСТВ были, а я что-то миновал.
4: Больше по спорту, да?
3: Угу. Ну, вроде того.
4: Ну и хорошо. Вот я, не знаю, недавно легкую атлетику смотрел, где же там было, то ли в Уфе, то ли в Сыктывка, я не запомнил. Чемпионат России показывали. Класс, мне нравится. Там тоже очень важно, когда камера несется рядом Ну, то есть, в общем, показ спортивных соревнований, вот он, я так понимаю, что во многом интерес, вот именно по поводу съемки, он уже сейчас даже от вас зависит в какой-то степени. Вот все инновации, да, правильно?
3: Ну, да. Ну, а сам процесс, он такой на рыбалку, что ли, подходит. Ты заряжаешься, ищешь кадр, ловишь, все как надо. Потом проводишь, и оп, полетело в эфир. Прикольно. Красота.
2: Ну, вбрасываем идею такую чепальдукскую небольшую. В основном же мы же видим все-таки спортсменов извне. Мы наблюдаем за ними, как зрители, болельщики. А вот интересно установить бы камеру. Действительно, это делается, но не всегда, это довольно редко. Хотя там и в горнолыжном спорте. То есть непосредственно вот на штангу штангиста, на круп лошади. То есть чтобы вместе со спортсменом, с конником, с бегуном мчаться, вот, с футболистом по полю. То, что он видит и чувствует и слышит. Вот каждый поворот головы, дыхание, вот это вот шуршание травы. Субъективная камера, прикрепленная куда-то вот на снаряд или к телу спортсмена самого. Вот такое, мне кажется, придало бы зрелищности.
3: А представьте, делаем такое, только обычно на судьи вешаем. Вот, поскольку они, ну, не участвуют в соревнованиях непосредственно.
4: Ну, да-да-да.
3: Нельзя сказать, что он как-то там хуже судит. Ну, это идеальный оператор, он всегда самое интересное смотрит. Вот замес, подбежал поближе, прям куда надо смотрит. Хорошо получается.
2: Ну, судья ближе, тепло, но хотелось бы, чтобы горячо. Совсем. Вот. Ну, это так мы вбросили, а вам решать.
4: Ну что же, очень интересно было.
2: Михаил, разработчик робототехники для всякой вот еще такой вот.
4: В 4 утра был на Селигере, а сегодня уже приехал сюда, и елочка за окном. Мы были рады с вами.
2: Мы
4: прощаться.
2: Ваш звонок поставим, когда елочку будем наряжать под Новый год.
4: Отлично. Повторим.
2: Повторим, да. Все, ну,
4: счастливо. Всех благ.
2: Слушайте нас.
4: Поддерживайте нас.
2: Если можете, поддерживайте. Не можете, не поддерживайте.
3: Поддерживаем потихоньку.
4: Спасибо.
2: Спасибо.
4: Счастливо.
3: Счастливо.
2: Пока.

0: Развозчикам пиццы в Дуйсбурге посвящалась эта композиция.
1: Ну а следующая заявка в танцевальных ритмах от эвенкийских последователей Георгия Гурджиева.

0: человеке все должно быть прекрасно.
1: Но не до такой же степени.
2: Радио Чипыльдук. Великая идеалистическая революция. Переворот на 360 градусов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

прозвучала песня для тех, кто сейчас находится на уборке генетически немодифицированной кукурузы. Следом за ней прозвучит музыка для непродолжительной фазы быстрого сна. Оставайтесь с нами.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
0: Это Наталья.
3: Наталья.
0: Она конячка и жительница Коми. Вот мы сейчас это узнаем.
3: А что за город?
0: Сыктывкар.
3: А, Сыктывкар. По-моему, оттуда Раиса Сметанина. Могу ошибаться. Ты знаешь,
0: Раиса Сметанина? Мы сейчас узнаем.
3: Если я ошибся, это будет позорно. Я не хочу афишировать это. Это только между нами и между всеми остальными.
0: Между нами, между 27 тысячами слушателей.
3: Да, это если Раиса Сметанина не из Сыктывкара, лучше такое комячки не говорить.
0: Так, Наталья у нас должна сейчас появиться. Ну-ка.
3: Вот
0: Наташа.
4: Да.
0: А что делаете сейчас вы?
4: А это кто?
0: А это Чипыльдук.
4: Кто?
0: Чипыльдук, радио Чипыльдук.
4: О, здравствуйте.
0: Здравствуйте. А вы как-то удивились, может, это и не вы просили, чтобы мы вам позвонили?
4: Конечно, я просила.
0: Вы просили, но да, ну, относительно недавно это было. Всего 4 года назад прислали заявочку. Вот
3: давайте,
0: дошла очередь ваша.
3: Прощаться будем, давайте, поскольку у нас еще много респондентов. Просто вы просили, мы все сделали.
4: А все отлично.
3: Да, ну давайте все.
0: Нет,
3: с Богом.
0: Ну-ка, поговорить.
3: А что поговорить?
0: Ну, у нас в Коми, мало в Коми у нас.
3: В Коми у нас,
0: кстати,
3: слава
0: мы
3: тебе,
0: хотели
3: Господи,
0: спросить,
3: никого...
0: как называется, как обращаться, нет, как пишется жительница, вот гражданка Коми, это как вот комячка или комивояжёрка?
4: Да, так.
3: Комячка.
0: Комячка, да?
4: Да.
0: Нет, серьезно вот такой термин?
4: Серьезно.
3: То есть можно вам сказать: здрасте, комячка наша родная?
4: Нет, не надо.
3: Не надо, вот, но не надо. Можно, но нельзя.
0: Ну, фамилия у вас на Ко, но не Коми, а вот кончается...
3: Да.
0: Енко. Надо добавлять, видимо, Коми.
3: Коми. Нет, надо добавить Ре.
0: Трофименко Ми, например, да?
3: Ми. Хорошая нота «ми». Скажите, а вот тут так мы сейчас с Андреем посоветовались, посмотрели на разные наши, короче, как-то там Новый год рядом получается. И хотели узнать...
0: будет, то ли был уже.
3: Нет, вроде будет. Через несколько дней. Хотели просто узнать, во-первых, наверное, надо что-то сказать доброе, там поздравить какие-то слова. Ну, мы это, считайте, уже сказали.
0: Это проскочили.
3: Да, это проскочили. А чего у вас, вот как вы будете встречать же его как-то нужно? Иначе, если его не встретить, что он же это и куда-то свернет... Да.
4: Как вот. Я буду встречать Новый год?
0: Да.
3: Да.
4: Я поеду отдыхать в город Екатеринбург родственникам. Буду там на концерте. Группа Fool's Garden.
3: Какая группа? Какой-то Garden?
0: Garden?
4: Fool's Garden. Lemon Tree, у них очень известная песня.
3: Lemon Tree. Но мы с тобой это старики. Мы же, я знаю Куда только этот...
0: Я еще и не очень раз слышал.
3: Я знаю, где Крис Корнелл пел, там один был Soundgarden, а это какой-то другой Garden.
0: Да, Soundgarden. Да,
3: Soundgarden был. А еще как... Ну, ладно. Это не выдавай лохотрома-то. Все. Скажите, пожалуйста, значит, у нас будет концерт в Екатеринбурге, и там вы будете, соответственно, представлять Коми СССР.
4: Как его
3: доставлять?
4: У нас есть свой язык, поздоровайтесь как-нибудь.
0: А с нами поздоровайтесь на своем языке.
4: Веселые.
0: Вот.
3: Понял? Как, веселые, что ли? Что, я не понял. А ты понял?
0: Ну, какое-то вот выражение такое. Да.
3: Как давно с радио Чипыльдук, и есть ли у вас к нам претензии?
4: К радио Чипыльдук претензия... Ну, в общем-то, всем мне очень нравится музыка. Все подборки очень хорошие. Возможно, мне очень удобно пользоваться сайтом иногда.
3: Неудобно пользоваться, но это нормально. Хорошо, потому что музыка может только хуже стать. А с сайтом...
0: Штуки можно и не изготавливать, я понял. Сколько мы сейчас наэкономим
3: средств. Ну, вы на сайт почаще заходите. Там же какая система? Чем чаще заходишь, тем все понятнее и понятнее.
4: Ну, хорошо. Спасибо.
3: Хорошо. Ну, как трогательно. Ну, вам здоровья. Здоровья. Чтобы концерт прошел хорошо, звук был хороший.
0: А скажите, на языке Коми Чипыльдук что-то означает или нет?
4: Думаю, что нет, я сама не разговариваю по
0: Коми совсем, только поздороваться могу. Ну вот нам прислали, мы, собственно, это и знали, что вот на каких-то наречиях где-то в Мордовии, вот чипль, он что-то такое означает, а может быть, даже и не очень приемлемое. Вот. Мы думали, может быть, и в Коми это тоже что-то означает. Я знаю, что чипель на одном из наречий означает юг или южный. Вот. Ну ладно, это вам домашнее задание на каникулы. Вот. Екатеринбургу привет.
3: До свидания.
0: Пока.
4: До свидания.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: всем влюбленным посвящается.
1: Один умный мальчик женился по расчету на богатой старушке. А когда он умер, ей досталось все его состояние.

Телевидение – это изобретение, позволяющее развлекать вас людям, которых вы бы не пустили на порог своего дома. Дэвид Фрост.

0: как живете, чипльдуки?
1: Бим-тим, помаленьку.

0: кино. Как это делается?
1: Грамотно и разборчиво произносить текст очень важно, когда человек рассказывает о кино или делает синхронный перевод. Учиться этому надо с детства. Послушайте, как мальчик Боря в свои 3 годика осваивает профессию синхронного переводчика с взрослого на детский. Руководитель курса, мастер художественного слова, папа Боря.

0: Борис старший. Ну, естественно, на первом подготовительном курсе обучения речь идет о любимых мультиках.
1: Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух.
2: В мультике Винни-Пух?
3: В мультике Винни-Пух?
2: Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов.
3: Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов.
2: Евгений Леонов.
3: Леонов.
2: Его голос ускорили.
3: Его голос ускорили.
2: Ну, записали быстрее.
3: Ну, записали быстрее.
2: А если замедлить, то можно услышать...
3: А если замедлить, то можно услышать...
2: Обычный голос этого замечательного актера.
3: Обычный голос этого замечательного актера.
2: Молодец, Ставинка.
3: Все, поработали?
2: Все, поработали.
3: Так, теперь нам надо что-нибудь по это...
2: Поэта?
3: Посмотреть.
2: Посмотреть.
0: После просмотра шедевров мирового кино, по итогам обучения, будущий киновед и синхронист Борис-младший получает лицензию на право выступать с лекциями об истории мультипликации в детских садиках города. А возможно, и выезжать за рубеж на международные кинофестивали.
3: Лу-лу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: русские скороговорки народов мира.
1: Припаркован пикап поперек под кипарисом на Капри, а не на Кипре. Надо его, не пререкаясь, с Капри на Кипр под кирпич перепарковать, перевыпарковать.
0: Припаркован пикап поперек под кипарисом на Капри, а не на Кипре. Надо его, не пререкаясь, с Капри на Кипр под кирпич перепарковать, перевыпарковать.
1: Средиземноморская русская скороговорка.

0: sound. Adventures in stereo. Listen, listen, listen, listen, listen.
1: Прозвучала баллада «Верность» об окукливании личинок тутового шелкопряда. Ну а следующая музыкальная композиция просто создана для тех, кто сейчас ест щавелевый суп со сметаной 9% жирности.

0: Чипелдюк. Чипелдюк. Чипелдюк.
1: Радио, радио.
2: Чипелдюк.
3: Чипелдюк.
0: Чипелдюк.
1: Чипелдюк. Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипельдук.

The blip pop, yes, the blip pop.

Прозвучала мелодия для бросания скомканных бумажек в мусорную корзину. Продолжит наш эфир музыкальный трек по заявке преподавателя игры на детском игрушечном пианино Карела Крхова из музыкального училища в Пардубице. We all gonna get up.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: boy playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing.
1: Чипльдук, Ашкумук.
2: Чипльдук, Ашкумук.
1: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
3: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

0: Современному человеку полезно помнить, что...
1: Что за последнее время в мире рождаемость населения увеличилась более чем в 120 миллионов раз. Производительность труда повысилась в 17 550 раз. Производство стали возросло на 11 625%. Урожайность зерновых повысилась
0: более чем в 5000 раз. Жилая площадь на одного человека увеличилась примерно на 260 000%.
1: Общий образовательный уровень населения возрос в 994 420 раз.
0: Цифры даны по сравнению с поздним четвертичным периодом кайнозойской эры.
1: Задумайся.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я нашел череп в лесу, моей первой мыслью было вызвать полицию. Но, рассмотрев его, я призадумался, что это был за человек? Почему у него были оленьи рога?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Так, вот интересно. Турал Гамлетович, город Котлас. Звони в любое время, дорогой Чебульдук. Что мы и делаем? У нас вот перекус.
3: Да.
2: Решили в любое время, значит, вот во время прямо перекуса и позвоним.
3: Я буду питаться, Туралу, а ты разговаривай.
2: Да, а Туралу Гамлетовичу.
4: Алло.
2: Добрый вечер, Турал Гамлетович нам нужен.
4: Представляться не учили вас? Здравствуйте.
2: Это радио Чипыльдук.
4: А, здравствуйте, радио Чипыльдук.
2: Да, нас не учили представляться, потому что...
3: А мы вообще такие, еще и во рту...
2: У нас, да, вот тут обеденный перерыв у одного сотрудника, а вы написали «Звони в любое время, дорогой Чипыльдук». Вот мы решили во время полдника вам набрать. А у вас какой сейчас процесс?
4: На полдник у меня яблоко, да.
2: У вас яблоко.
3: Хорошо.
2: Вы про нас не забыли, потому что времечко-то от вашей заявки прошло. Может, вы у нас давно уже и не слушаете?
4: Позабыл. Слушаю, конечно, каждый день у меня свой бизнес, и в своем павильоне у меня всегда играет радио Чипыльдук.
2: О, отлично, отлично. А бизнес какой? Так, если не секрет.
4: А мы приносим пользу нашим людям. В городе Котласе делаем ключи, дубликаты ключей, заточку. Ножей, ножниц и гравировку на сувениры.
2: Такие металлические работы, так сказать, полезные всякие.
4: Да, у нас название даже цех металлическое.
2: Ну, мы настолько просто поражены, что в городе Котлас в павильоне.

0: саксофоне играет Чип Ильдук.
1: И при этом проводятся металлические работы.
0: Металлические работы даже, они не заглушают нашу музыку и голоса, да?
2: Ну, в перерывах между работой всегда звучит. Между прочим, кстати, многие люди, причем даже довольно преклонного возраста, с удивлением слушают всякие разные штуки, которые вы там вещаете, и спрашивают нас, а что это такое у вас играет?
1: А вы должны сказать, что же мы этим ключом открыли ваше сердце, этим музыкальным ключом.
2: Безусловно.
0: Скажите, у вас отчество...
2: Это как будто звучит, как будто еще одна гравировка на ключ.
0: Да. Ну, у вас отчество Гамлетович, поэтому такой вопрос сакраментальный. В общем, Чип Ильдуку быть или не быть?
2: Однозначно и безусловно быть, потому что это потрясающая волна, я считаю.
0: Спасибо.
2: Именно та, которой не хватает вот нашей повседневности, чего-то такого доброго, музыкального и креативного, да.
0: Спасибо.
1: Ну, в городе Котлас множится вот число поклонников Чип Ильдука, или вы все-таки где-то в одиночестве, может быть, даже? Нет?
2: Ну, в том числе нашими молитвами и усилиями тоже множится, потому что, ну, всем рассказываю, стараюсь ребятам. И причем, я честно скажу, у всех сразу же однозначно такое положительное впечатление такого чего-то невероятного. Я им как будто открываю Нарнию.
1: Ну, это очень здорово. Нам, конечно же, приятно, потому что что такое радиостанция, которая вот так, как мы, существует без спонсорской поддержки, а за счет, что называется, акционеров наших слушателей. Это отсутствие, по большому-то счету, обратной связи. Это же не мы выходим на сцену и получаем аплодисменты, а мы как бы что-то записываем куда-то в пустоту, выдаем потом в эфир, а вот этот фидбэк получаем исключительно исходя из общения со слушателями, когда мы им звоним и просто интересуемся. Ну, все нормально или что-то где-то подправить надо. Так что спасибо вам большое.
0: Да. А скажите нам пару слов про город Котлас, потому что для нас это как бы новая такая география. А у вас, вы Турал-Осман-Лы, и что вас занесло? Котлас, это же холодно, это же севера какие-то, правильно?
2: Ну, это на самом деле южная граница севера страны. Вот такое у нас есть в нашем городе, как бы клеймо, не знаю, что было. Ну, в общем, какое-то вот такое выражение. Вот. Угу. А так, не знаю, я поэт, могу прочитать вам свое стихотворение.
0: Давайте.
1: Чудесно, ждем.
0: Жуем и ждем.
1: Да, жуем и ждем, у нас просто обеденный перерыв.
0: Перекус, да, мы решили не откладывать звонок. Вы столько времени прошло, думаем, нет, но уже ждать нет мочи. Решили позвонить. Читайте стихи.
2: Одни поют слова, и песни согревают. Стихами про любовь иные жгут сердца. Слова не воробьи. Летят, их не поймают, неся особый смысл в полете без конца. Безумолку один теряет слов значение, другой несет обет, молчание без слов. Словами лгут во зло, и реже во спасение, словами бьют в лицо, не хуже кулаков. Я в поиске среди забытых заклинаний, в плену преступных смыслов, в паутине чар, немое естество, в глубинах мирозданий, моей судьбы проклятие или Божий дар, я ищущий ответ. Вопросом, что не задан, прокладывать на зов свой вектор, новый путь. Не быть ни пастухом, не быть в забитом стаде, его мутных страстей случайно не свернуть. Сияй и ты, мой друг, но не в лучах примера, не для снующих глаз, не на потребу дня. Будь словно уголек, что под землей тлея корней сплетения греет. Древо бытия.
0: Страничка поэзии на радио Чип Ильдук от Турала Гамлетовича из города Котлас. У нас на Чип Ильдуке возможно все. Вот даже такое само выражение искреннее, поэтическое, такое глубокое и необычное.
1: Спасибо.
0: Вы нам скрасили наш ужин, но не как вот в ресторане, знаете, за столиком музыканты играют, а народ жует.
1: Да вот вы знаете, я тоже сам пришел, а мне Андрей говорит, ну ты сейчас будешь есть вредную пищу. Я говорю, ну так вот же у меня кефир. Он говорит, все равно тут это вредно, то вредно. А вот сейчас мы получили духовную пищу,
0: да,
1: на самом деле, хорошую.
0: Антидот такой, который нейтрализует вредную пищу материальную, пищу духовной. Вот. Такой вот у нас слушатель. Мы всегда поражаемся, радуемся таким людям, как вы. Значит, будем жить, быть или не быть, вопрос решен. Турал Гамлетович.
2: Да, безусловно.
0: Спасибо. Ну вот мы побывали, как-то чуть-чуть соприкоснулись с городом Котласом, южной границей нашего севера.
1: Мы открыли просто, открыли ключом как раз.
0: Да, да, да.
1: Нам врата от города.
0: Ну а когда-нибудь люди будут настолько доверять друг другу, что и ключи не понадобятся, потому что запирать ничего не надо будет.
2: Ну, пока мы живем в нашем времени, в наших реалиях, все, кто теряют ключи, добро пожаловать в цех, город Котлас.
0: Спасибо.
1: Yeah.
0: Ну что, счастливо. До новых, так сказать, встреч в эфире.
2: Я очень рад был вас слышать.
0: Да, и напрямую. Пока.
1: Всего вам доброго. Спасибо.
2: Да, счастливо. Пока-пока.
0: Пока.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чиппельдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Вы слушали музыкальную зарисовку для укрывания розовых кустов лапником с наступлением первых заморозков. Продолжаем наше вещание.
1: Bubbles on my tongue and on my gun, people on the run, feathers on hedges underneath the sun, runaway time oozing through the sky, falling chromatically, remaining static just above my eye. I reach for the moon just a little too soon to catch a glimpse of the man on the silver spoon, dancing around.

0: Картинка.
1: Под окнами бушевала возмущенная толпа демонстрантов с лозунгами: «Хватит терпеть бездарей, лодырей, дураков и халтурщиков! Пора нам уже, наконец, покончить с собой!»

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: В уютной гостиной радио Чиплетук в программе «Встреча с интересными людьми». Ваш покорный слуга, ведущий Аркадий Марчуленис. И сегодня у нас в гостях очень необычный человек. Гример животных. Внимание, гример животных Фазиль Михайлович Оболенский.
3: Добрый день.
2: Ну, Фазиль Михайлович, сразу вопрос, как так случилось, когда все это началось, ну и, наверное, что в целом из себя представляет профессия гримера животных?
3: Да. Ну, вы знаете, скажу сразу, здесь нельзя путать гримера животных с визажистом или парикмахером. Вот эти вот профессии людей, которые стригут просто собачек, кошечек, какие-то бантики им делают.
2: Это визажисты.
3: Это другая профессия. Гример животных, он именно меняет внешность, он меняет абсолютно образ животного.
2: Ну, животного, резонный вопрос. Птицы. Зачем? Просто зачем?
3: А вот зачем? Вот. Это целая, знаете, огромная палитра возможностей и необходимостей, когда это делается. Например, вот простейший случай. Например, один и тот же кот, который снимался у Гайдая и в «Бриллиантовой руке», и в «Иван Васильевич меняет профессию». Понимаете, вот такой случай, если то, что делать.
2: Ну да.
3: Ведь актер меняет образ свой, ему надевают парик, да, если это один и тот же актер, там Юрий Яковлев, в «Иван Васильевич» это один образ, а в «Иронии судьбы» это другой образ, понимаете? А у животных этого нет, поэтому, ну как так, один и тот же кот, понимаете? И одна и та же статуэтка, мы знаем про это. И поэтому, значит, животному меняют образ, приклеивают усы или бреют усы, заливают шерсть, перекрашивают.
2: Вы думаете, что зритель это чувствует?
3: Конечно, чувствует.
2: Следит?
3: Это уже искусство. Это вроде бы незаметно, но кому-то это важно. Есть режиссер, который очень к этому придирчиво относится. Или даже если для частных лиц, для выставок. Например, одному коту нельзя было подряд участвовать в двух выставках. И поэтому пришлось сделать как бы двух котов. Понимаете, вот гримировали. Один был черный кот, второй рыжий. Есть очень интересные, так сказать, случаи, чтобы не узнавали на улице животных кинозвезд. Потому что есть знаменитый собачка Фифи, например, снимавшаяся в рекламных роликах собачьего корма, Гриди-Бри. Значит, ее стали везде узнавать, все кобели на улицах стали приставать. Понимаете, она оставляла свои автографы везде. И пришлось ее загримировать.
2: А вы что за автографы?
3: И она даже носила темные очки. Ну, автографы какие? Автографы собачки оставляют. Понятно, какие. Вот. Поэтому некоторые кобели, к сожалению, оставляли память и более, так сказать, что эта собачка в итоге приносила потомство, а это, может быть, было не нужно. Вот. Или вот в фильме «Маска», собака тоже, она стала знаменитой, ее гримировали тоже с этой же целью, потому что просто прохода ей не было на улице. Вот именно подчеркиваю, не визажист или парикмахер, а именно гример. Гример – художник по образу, меняет
2: вот
3: внешность.
2: Вот собака Баскервилей сразу вспоминается. Большая работа ведь проведена.
3: Большая работа. Иногда, кстати, приходится делать из большой собаки маленькую. Это труднее, но из маленькой большую мы делали. Вот один раз загримировали собаку в качестве розыгрыша на 1 апреля. Это был розыгрыш хозяина из одной и другой собаки. Там было две собаки. И вот хозяин с той другой собакой возвращается, а его встречает чужой, незнакомый пес. Представляете, он ведет себя странно, бросается к нему как родной, лижет, знает все углы в доме, пахнет так же, но абсолютно другой масти. Потому что мы сделали уши накладные, ляжки, лапы, пластический грим на 10 килограммов, как бы его откормили, еще сделали брюхо докладное. И без хвоста. Даже хвост ампутировали, потом пришили. Вот хвост хранили в заморозке, да, и потом хирург ас пришил на место, все прижилось замечательно. Вот такие даже случаи
2: бывают. Собака на сене вспоминается, Маргарита Терехова в роли собаки.
3: Да, да.
2: Вот,
3: а где там собака? Я что-то не помню.
2: Ну, вот то это фигурально, вы понимаете?
3: А вот, так, потому что тоже можно загримировать собаку так, что зритель примет ее за актера, за человека. Так что совершенно разные. Вот почему у нас в цирке был такой тоже случай. Значит, целый год морочили голову директору. А как морочили? Гримируя одного и того же льва. Его гримировали и разгримировали обратно. Мол, у нас два льва на балансе, понимаете? И показывали то одного льва, то другого. И получали на них двойное удовольствие. А сами таскали домой оковалки говядины.
2: Это совершенно удивительно.
3: Да, и жрали это лишнее мясо, понимаете?
2: А как вы пришли к вот этой профессии? Это, так сказать, путем... овладение профессией гримера для людей, а потом уже или это какой-то случай?
3: Я начинал с мух, я красил мух, вот, потом я, значит, гримировал стрекоз, ящериц.
2: Ну, это очень такая мелкая моторика.
3: Бабочек, да, с этого и начал. Начинается всегда с малого, потом я увлекся, понимаете, и уже захотелось большего. А кончилось тем, что вот недавно у меня была такая работа, я очень люблю ее, мы сделали из обычного слона-альбиноса, белого слона с голубыми глазами, вот, и красавец разгримироваться даже не хотел, все слонихи были без ума от него, вот, сделали альбиноса такого, понимаете, ну, там контактные линзы и определенная, так сказать, окраска.
2: Я знаю, что интересная история фильма «Собачье сердце».
3: С собачьим сердцем там
2: дворняга, вот
3: работал
2: потом...
3: мой коллега. Да. Угу.
2: Вот расскажите вообще, насколько большой гримерный цех вот, в вашей специальности?
3: Это цеха как такового нет, потому что это эксклюзивная профессия. Нас очень мало, мы все знаем друг друга. И буквально один раз в 10 лет появляется новый мастер. И, или уходит кто-то из наших, так сказать, великих стариков, из, так сказать, магикан этой профессии. Вот. Поэтому нельзя сказать, что этому вот нужно учить в каком-то университете. Это призвание, это с детства.
2: Но это уже ввиду, скажем так, распространения компьютерной графики. Это профессия уходящая натура, это...
3: Да нет, я бы не сказал, нет. Потому что все больше и больше сейчас, вы знаете, хозяева приобретают каких-то экзотических зверей, животных, заводят и в ванне, или у себя в зимнем саду, в больших коттеджах.
2: Наоборот, в какой-то степени, да, наверное, да, это в кино уходит, а в жизни это... В искусстве, но, наверное, меньше,
3: для,
2: а в жизни...
3: Для блажи вот иногда просто надоедает какой-то образ, они хотят сменить образ. Например, надоел ему зеленый крокодил. Он хочет, чтобы у него был красный, и не крокодил, а варан. Или, например, от соседей захочется замаскировать вашего питомца. Он заходит к вам и говорит, вот ваш бульдог у меня нагадил на участке. А вы ему говорите, а где вы видели тут бульдога? У меня борзая. Вот. А кроме того, вы знаете, сейчас все больше людей хотят загримироваться под животных, чтобы, знаете, их не заметили, или чтобы проникнуть куда-нибудь. А вообще, я вам скажу, люди, вы знаете, и сами сейчас от этой жизни нашей так звереют, что гримеры уже и не требуются. Но все-таки мы востребованы.
2: А ботокс вот какие-то, человек использует такие различные, пластическая хирургия.
3: Это уже
2: собак.
3: Пластическая хирургия.
2: Это другое,
3: это
2: да?
3: Не совсем моя не профессия, твой, да. Да, мы больше используем накладной грим, да, какие-то...
2: Гумоз?
3: Да, да, да, пластический грим, окраска. Кстати, я не знаю, вы заметили или нет, я сам сегодня немножко загримирован. Угу. У меня вот усы не как обычно, такие кошачьи. Ага. Вот. Ну, я ведь, как каждый человек, немножко тоже животное. Вот. И еще, кстати, был интересный случай. Одного слона, вот не слона, простите, одного тигра, так. Пожилого тигра, мы омолодили на 30 лет, он играл в себя в детстве. И в молодости, да. Вот. А это что, одного попугая Ару пришлось обладить сразу на 250 лет тоже для роли.
2: На 250.
3: Роли. Да, попугаи живут долго, знаете, вот нужно было, чтобы он сыграл себя в молодости, поэтому, так сказать, его освежили.
2: Очень интересно.
3: Да,
2: а бывает
3: да,
2: аллергия какая-то? У людей же на грим часто бывает разные.
3: Да, бывает у животных аллергия. Они, и тогда животное уже сразу знает, что это аллерген, ему это не нравится, но чаще ему не нравится, когда оно чувствует, что из него хотят сделать кого-то другого. Uh-huh. Например, из бьюнета сделать шатена, или, например, барсук не хочет быть енотом, оно отбивается лапками, отплевывается, и просто никакими способами невозможно его втянуть в этот процесс и загримировать. Тогда мы учитываем, у каждого животного есть свой райдер. Мы уже знаем, что вот этому животному аллерген такой-то, а этому нельзя вот такую-то краску, этот терпеть не может вот такой запах и так далее, и так далее.
2: А вот расскажите, кот-бегемот у Булгакова, очень ведь интересный образ в «Мастер и Маргарите». Это же такая непонятная работа. Как это можно было добиться? Или это все-таки ваш коллега?
3: Да, это уже немножко другая профессия. Сердце. Да, это просто был мальчик Эдик, сын буфетчицы и осветители съемочной группы. Отличный, хороший очень мальчик, мы дружим с ним. И он победитель Олимпиады по зоологии, по химии, вот, да, но сейчас не об этом. Но он был просто в этом костюме с кошачьей головой. И потом, кстати, спрашивал, а где костюм бегемота? Хотел бегемота играть, но мы ему объяснили, что это кот-бегемот. Mm-hmm. Вот, но сейчас не об этом. И фактически животного там как такового, конечно, не было. Mm-hmm. А мы говорим о настоящих, как вот биологическая мать, да, биологический отец. Вот биологический кот, биологический барсук, биологический лев.
2: А чтобы преодолеть границу, вот часто бывает же тоже, может быть, не всякого кота можно, так сказать, вывести, его могут узнавать. Паспорт животного?
3: Да,
2: можно...
3: паспорт животного сейчас вклеивают фотографии, очень придирчиво сверяют. Поэтому иногда приходится, значит, животное загримировать, чтобы он больше подходил под ту фотографию паспортную. А иногда наоборот, чтобы животное, которое уже несколько раз не пропускали на выезд, потому что у него там, так сказать, не уплачены, ну, не у него, а у хозяев какие-то налоги, вот, штрафы за то, что он наделал там по-большому где-то не в том месте. И да, его вот, на границе кстати. Могут остановить за это. И вот тогда хозяин гримирует своего пса.
2: Или, в туалете.
3: Да, или крокодила. Наверное, и говорит, это не быть. Я, да. Это все, это другие были.
2: Фазиль Михайлович, вот давайте так, работы много?
3: Работы мне хватает, но всегда как бы хочется еще. И хочется еще, вы знаете...
2: Есть любимые породы животных, которые как-то ближе к сердцу гримируются с, ну, вот я с особой люблю, теплотой?
3: Я люблю мелкий грим, хотя он самый сложный. Вот бабочками мотылька мы перекрашивали крылышки. Ну, такой был вот замысел художника-постановщика, такой редкой бабочки, кутикус мальпалигус. Трипутус. И вот мы его, так сказать, гримировали, потому что саму бабочку мы не дошли, поэтому мы из более простой, так сказать, рабочей крестьянской бабочки, капустницы, сделали вот эту редчайшую бразильскую бабочку.
2: Потрясающе.
3: Один раз вот я гримировал блоху, просто как левша. Это была труднейшая работа, ювелирная, как раз для съемок фильма «Левша», потому что они мрут быстро, поэтому, чтобы все были похожи, приходилось каждый день нанимать на работу новую вошь и гримировать под блоху, причем, чтобы она выглядела одинаково. Но чаще бывает более крупный грим. Вот из любопытных случаев недавно мне довелось гримировать пса Ризеншнауцера под кенгуру. Представляете? Вот, причем гримировали мы его во сне, значит, чтобы он не дрыгался. И когда он очнулся, он вырвался, неразгримированный, и убежал. Представляете? И так до сих пор где-то и прыгает. И самый интересный случай, я вам скажу, вот это, конечно, да, пожалуй, отвечая на ваш вопрос, самая интересная работа у меня была, когда мы загримировали шимпанзе под человека для получения социальных льгот. Вот это был самый интересный случай.
2: Интересная жизнь. Феликс Михайлович Оболенский сегодня в гостях. Я Аркадий Марчеллёнис, и программа «Встреча с», как вы уже понимаете, очень интересными людьми на радио «Чипальдок». Впрочем, другие к нам и не приходят. И хочется поблагодарить Феликса Михайловича, что в своем плотном графике
3: да.
2: он заскочил к нам в студию. Было очень интересно.
3: Обращайтесь, приглашайте. Может быть, у вас есть какое-то ваше любимое домашнее животное, которое я могу загребировать для ваших
2: придать
3: нужд.
2: Новый образ. Спасибо большое за программу, за интересное интервью. Удачи, до новых встреч.
3: До свидания. Большое спасибо.
0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.

0: эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Андрей Сергеевич, Ньюс на радио Чебальдок.
2: Добрый день. У микрофона сработает все Харитон Паровщин. Международная информация. Лейпциге привел к высказанию в американском парламенте, где Трамп только что выиграл замглавы Хорватии. Организация против Трампа только что выиграла, где Дональд Трамп выиграл Сарам Штурмтинг. И Фаровский говорит, из-за этого Трамп. И Родовский Хорватии прошел с в отношении Лейпцига Трамп и Лейпцига Трамп. Экономика. Дональд Трамп выиграл все пошлины, продолжил санкции, продолжил Трампом, Технологии. Илон Маск, подруги Трамп, Трамп. С вами в студии был Харитон Трамп-Праховский.

0: Для тех, кто сейчас обнаружил небольшой розовый прыщик на шее, вы знаете, с левой стороны, вот чуть ниже скулы, для них адресована следующая песня.
1: Но, внимание, прозвучит она лишь для тех, кто при этом находится в Бирмингеме.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

Устройства и механизмы народов мира. Часть 1503. Албания, 1979 год. Фабрика пластмассовых изделий имени Энвера Ходжа. Наименование устройства. Приспособление для полуавтоматического контроля качества на заводской линии по производству расчесок и гребней. Патент номер 14/4. Принцип действия. Специальные цанговые захваты выборочно изымают из короба с готовой продукцией один контрольный экземпляр расчески и подают его на испытательный стенд для ручного контрольного замера и обсчета. Опытный расчетчик-браковщик специально отрощенным ногтем на слух контролирует упругость зубьев гребня и их количество.

случае недостачи или облома у изделия, хотя бы одного чесального зубца, что означает недостаточную гибкость и повышенную ломкость исходного пластиката, вся партия продукции выбраковывается, виновные наказываются, а материал идет для последующего изготовления детских танков и милицейских свистков.

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: Перцовые дымы, фарцовые умы, пунцовые холмы вам, берцовые маслы, дворцовые послы, и совы, и ослы там. Базары без хурмы уснули для зимы, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, штоп. Сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы. Стоп.
2: Изольда Горобец-Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Have a good time now. Welcome to Paradise. Paradise.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: На радио Чипыльдук новости не стареют.
1: Новостью дня у радио Чипыльдук.
0: Новостями днюк сейчас была проведет диктору Кире Каневским. На эфир радио Чипыльдука для вам.
2: Бюджет у России потеряет от 40 до 150 миллиардами рубль. Это произойти из-за тем, что начнутся недопоступания таможенными пошлинах. Верхнему уровню инфляции 6,1%. Тем не менее, доходами бюджету в течение ближайшего 3 лет составлять будут 0,7%. Спортом. У «Спартака» и «ЦСКА» осталось 2 дня для внесения изменений в списками игроку, заявлен для участия в Кубок УЕФА. Клубам, играющих в этом турнир, имеет правами зарегистрировать максимум по 3 новых футболистах. При этом, в соответствии с регламентом Кубками УЕФА, общее число игроки, включенных в списков А, не можем быть больших 25, информируем корреспондентов «Спортами и Экспрессу» Александром Ребровыми.
0: Вы прослушали выпуск новостей при радио про Чипыльдук на Кире Каневского. Нашему эфиром продолжать мелодия музыкального плейлистом.

Прозвучала фоновая музыка для пришивания новых лычек на погонах железнодорожников. Вслед за ней вы услышите трек, конвертированный из формата MP3 в формат WAV нашей сотрудницей Ванессой Рыбкиной.

передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло?
4: Алло, да.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Вы ни с каким радио не связаны? Незримыми нитями, нет?
4: Нет.
5: Не слушаете никакую радиостанцию?
4: Нет.
3: Так, ну вы Марина или нет?
4: Я
3: А вы же в Рязани ведь вы находитесь,
5: плюс,
3: правильно?
5: Пишем.
4: Да, да.
5: А может, а Качаева, Марина?
4: Совершенно верно.
5: Так, странно. Что ж такое-то?
3: А радио Чапыльдук вам ничего не говорит?
4: Ой, обожаю его.
3: Вот. Так вот вы в прямом эфире.
4: Ой, здорово.
3: Здорово, но это ответственно.
5: А что же вы так из социологической службы? Вот позвонили бы вам, как бывает, звонят домой и говорят, а вот вы сейчас что делаете? И вместо того, чтобы дать рейтинг родной радиостанции Чапыльдук, им сказали, я радио не...
3: Подсадили нам рейтинг, понимаете, вот как... А нам каждый слушатель важен сейчас. Марин, вы уже релаксируете после рабочего дня?
4: Ну да, я спала, если честно.
5: О, тогда наконец-то.
3: Что же вы сразу-то не сказали? Да, у нас есть рубрика «Проснись и пой». Вот вы и попали.
5: Ну, вам очень повезло, потому что обычно мы звоним людям в районе 4, с 4 до 5.
3: Вот когда самый сладкий сон.
5: Да.
3: Ну вот, честно, вот если вас разбудить просто внезапно, вот что у нас почти получилось, то какую бы первую песню вы спели бы? Только не задумывайся, это прям вот само должно и вот литься.
4: Я забыла название просто.
5: Так вы тогда пойте сразу.
3: Саму песню, без названия уже.
4: Ой, нет, я плохо очень пою.
5: Ну это то, что надо.
3: Сосна как раз то, что и нужно.
5: У вас будет отмазка?
4: Давайте я просто скажу вам, хорошо?
5: Ну давайте стихотворно прочтите тогда.
4: Она на французском языке.
5: Прекрасно. Еще лучше.
4: Нет, я не знаю слов.
5: То есть на французском языке петь не можете и не знаете слов.
3: Но песня...
4: Она у меня в голове, эта песня, поэтому...
3: Но мы тогда будем в эфире тоже перечислять просто название треков, а у зрителей они будут все в голове. Слушателей. Такой у нас будет устная версия радио Чапыльдук для понимающих.
5: Марина, ну это позор.
4: Боже мой.
5: Ну как же так? Хотя бы несколько тактов. Пускай это будет изменённый.
3: Ля-ля-ля хотя бы.
4: Ля-ля-ля.
5: Ты узнал песню?
3: Проснись и пой.
4: Я умею рисовать, но я не умею петь.
3: Хорошо, нарисуйте нам. Давайте сейчас в прямом эфире.
5: У нас есть рубрика «Рисуй и пой», но мы ее в данном случае не будем использовать. А используем рубрику «Проснись и рисуй». Это еще более жесткое, чем «Проснись и пой».
3: Ну, в общем, тепленькую взяли. Марина все размягшая и ничего. Безответственный совершенно.
5: Абсолютно
3: слушатель, как и радио наше. Вот такие, какое радио, такие слушатели. Ничего она не помнит.
5: Давай поставим вот здесь напротив ее фамилии.
3: Птичку?
5: Да,
3: птичку. Знак вопроса жирный знак поставим. Вопроса. Давай вообще напротив Рязани всей поставим большой знак вопроса.
4: Давай. Это несправедливо.
3: Несправедливо?
5: Ну как, во-первых, что это такое? Без 5-8 спит. Радио наше не слушает Чапыльдук. Текста не знает. Французский, понимаешь, что французский, ни слова произнести не может. Мелодию напеть не в состоянии.
3: Но рисует рисовать красиво. Не хочет. Нет, вот нарисовала красиво, я вот вижу.
5: Да, мне не нравится.
4: Вам понравилось?
3: Да.
5: Потом
3: собачка такая
5: все.
3: Забавная такая.
5: Но не в центре. Почему здесь она нарисована?
3: Но зато с солнышком, зато с солнышком.
4: Давайте я вам пришлю. Вы да. Увидите, что это прекрасно.
3: По почте.
5: Давайте,
3: хорошо.
5: Пришлите,
3: да, на форум зашлите нам
5: рисунки. Лучше аналоговое письмо.
3: Мы будем их показывать и рассказывать в эфире. Рисунки наших слушателей.
5: Марин, ну хороших вам работ.
3: Потягуши, да, пора вставать, да. И
5: давайте,
3: за работу.
5: За мольберт.
3: А сейчас нет такой профессии вот рисовать большие плакаты для кинотеатров.
5: Для кинотеатров, да.
4: Вручную?
3: Да, вручную гуашью.
4: Да в Рязани только так и делают, вы знаете.
5: Тогда вы пришлите нам какую-нибудь афишу рязанскую с какими-то...
3: Вот так вот, ни о чем и обо всем, пообщаться с Мариной из Рязани, взяв ее тепленькую с просонок и пообещав ей позвонить, когда она будет свеженькая, часа в 3 ночи, когда она будет рисовать плакат, анонс фильма «Терминатор 4». Какой там, 4 или 5, Шварценеггер возвращается.
5: Или что-то из ретро.
3: Для кинотеатра.
5: Допустим. А какие у вас кинотеатры в Рязани там, кстати?
4: Кинотеатр «Дружба» есть.
5: Прекрасно.
3: Вот, замечательное название.
4: Говорите,
3: «Дружба».
4: Название.
3: Я как раз вчера купил сырок «Дружба», 20 лет не покупал.
5: Все, обнимаем.
3: Оставайтесь с нами.
4: Спасибо.
3: Пока.
4: Пока.
3: Пока.

Стоп. Просим прощения за эту вынужденную остановку. Дело в том, что во время исполнения этой песни на нас обрушился шквал телефонных звонков и множество смс-ок от слушателей с вопросами. О чем поется в этой замечательной песне Тома Джонса? Здорово, но непонятно. Непонятно, но здорово. Не могли бы вы пояснить содержание этого хита 60-х? Конечно, могли. Итак, выполняя пожелания наших многочисленных слушателей, в дальнейшем песня прозвучит в исполнении Тома Джонса с синхронным переводом Муслима Магомаева.

Стоп-стоп. Дело в том, что группа белорусских переводчиков с английского на русский не согласна с трактовкой песенного текста Муслимом Магомаевым. Вот их синхронная кавер-версия.

0: Стоп.
1: И вновь мы просим прощения у наших слушателей. Количество синхронистов возросло до целой толпы, и мы уже просто не знаем, кому из них отдать предпочтение. Поэтому, в соответствии с демократическими принципами, но в порядке живой очереди, песню «Делайла» исполнят четверо солистов при поддержке хора синхронных переводчиков в количестве 122 человек. Желаем вам приятного прослушивания!

0: Старая, добрая. Интернет, радиостанция.
1: Добрая.

А сейчас приглашаем к динамикам ваших домашних котов. Пусть эти серые, рыжие, усатые, полосатые, жирные лентяи вспомнят свою шальную молодость вместе с нашими дорогими музыкантами.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Звездные моменты нашего спорта. Футбол. Россия, Андорра. Первый тайм, 7-я минута.
1: Так что у андорцев состав, если и меняется по ходу времени, то не так сильно, как, наверное, у многих других сборных. Выбирать особо не из кого. Но об этом чуть позже. Момент и гол! 1-0. Вот такой мяч мы забиваем. Отличается Александр Киржаков. Публика в восторге, естественно.
0: И, естественно, наши многочисленные радиослушатели захотят услышать этот гол в замедленном повторе. Ну что ж, вот он.
1: Но об этом чуть позже. Момент. Гол! 1-0. Вот такой мяч мы забиваем. Отличается Александр Киржаков. Публика в восторге, естественно.
0: Звездные моменты нашего спорта.

почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу и при этом не менее мудрое. Джордж Сантаяна.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

лапой мордочку, мурчал, устраивал, в кавычках, ночной тыгыдык. Тыгыдык, тыгыдык. В обязанностях также указаны весеннее мяукание в период с 1 марта по 31 мая, ловля мышей на участке, поддержание дружественных отношений с собаками и котами соседей. В условиях уточняется, что коту предоставляется соцпакет, а в ДМС включены прививки. Требуется безусловная любовь к хозяевам, опыт работы с построенными домами не менее 1 года, хвост трубой, способность принимать вальяжные пазы. Портфолио с фото обязательно, написано на сайте объявлений в графе требования. Нет, это не шутка. Мы действительно ищем такого сотрудника. Нам нужен один кот. Для его отбора будет организован конкурс, сообщили в строительной компании. Это были новости на радио Чипыльдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч. Всего вам доброго.

0: Следующие 8 композиций, 4 из которых вы услышите не до конца, а 2 не сначала, звучат сейчас на другой радиостанции, название которой в переводе с туркменского означает «выдра».
1: Которых там, отродясь, никто не пробовал.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я верю в то, что мы должны сделать мир счастливым для наших детей, но не для детей наших детей, поскольку дети не должны заниматься сексом.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Спортивное обозрение на радио Чипльдук. Спортивное обозрение на волнах радио Чипльдук. Как вы понимаете, ведущий Наум Востриков, это я. И сегодня, а что и греха таить, каждый раз в нашей программе один и тот же, но какой замечательный, эксклюзивный гость. Сергей Николаевич Шувалов, он же Марк Лазаревич Рознер.
1: Ну, сегодня не об этом, да.
0: Сегодня
1: я, Сергей Николаевич. Добрый день, Наум, да.
0: Конечно же.
1: Приветствую всех наших слушателей.
0: Наши сегодня будут разговоры актуальные. Если вы кто-то из вас забыл что-то о Сергее Николаевиче, то, конечно же, это наш эксперт, специалист широкого профиля, специалист по допингу, по различным спортивным вопросам. И идет у нас чемпионат мира по футболу раз в 4 года. Это замечательное, знаменательное, удивительное событие. И, конечно, сегодня мы будем говорить именно об этом мировом кубке. Сергей Николаевич, вот если совсем вкратце, какие такие вот опорные базовые моменты, чем отличается от предыдущих чемпионатов, что ожидаете?
1: Да, ну что ж, дело в том, что, конечно, одна из интриг, которая была объявлена, это, конечно, обещанная речь Трампа.
0: Да, да, безусловно. Начать мы должны не совсем даже со спорта, а с вот самого мероприятия, когда все телекамеры будут устремлены, внимание сосредоточено и на ком? Не на футболе, получается, а она, как обычно уже, на Дональде Трампе.
1: Может быть, даже он уже эту речь сказал, но сейчас ничего невозможно верить, потому что кругом фейки, искусственный интеллект, поэтому мы не знаем. Но дело в том, что он увязал свою речь с НЛО, UFO, неопознанными летающими объектами и пришельцами.
0: А как это связано с футболом?
1: Вот да, вот, вот как
0: это
1: раз
0: интересно. Речь, это имеет какое-то
1: и
0: отношение?
1: И к нам попал, значит, черновик, его распечатки вот этой речи, в которой выясняется...
0: А, то есть они попали в интернет, и они даже у вас есть,
1: да,
0: вы
1: да,
0: видели?
1: Да, есть какие-то утечки. Да, ну, я не знаю, это, как говорится, за что купил, за то продал. Да, значит, и в этой речи он, конечно, собирается поприветствовать мировое футбольное сообщество и открыть сенсационную совершенно весть, что инопланетяне уже давно среди нас. Это тоже, так сказать, фигурирует уже на новостях, новостных потоках.
0: Ну, вроде как не секрет, но сейчас официально уже, да?
1: Да, да. И вот поэтому будут обнародованы файлы, фотографии, возможно, будет даже приведен один из представителей, значит, но дальше больше. Вы спросите, а при чем здесь футбол?
0: Вот почему я это спрашиваю?
1: Привязать это к футболу? Дело в том, что впервые на футбольном чемпионате среди множества команд со всех континентов будет принимать команда, участие команды инопланетян. Футбольная команда.
0: Но я вижу футбольную сетку, сборной там нет инопланетян.
1: Да, она пройдет немножко вне конкурса, и она сразу будет в финале играть.
0: Так, поэтому... все, я понимаю. Значит, лучшая команда, ну, как там у нас, это будет либо Испания, либо Кабо-Верде, Кюрасао будут играть в
1: финале. Фактически лучшая команда Земли. Она будет представлять, защищать честь Земли. Вот. И она встретится с командой инопланетян. И вот тут-то как раз вы спросите, а в чем же, так сказать, приз? В чем же будет, так сказать, награда победителя?
0: Ну, во-первых, это будет уникально. Такие ли они, как мы? Потому что большое значение имеет физические данные. Может быть,
1: конечно,
0: это люди трехметрового роста.
1: Да.
0: А тогда у землян
1: есть
0: шансов маловато.
1: Два вида вот этих гуманоидов. Есть карликовые, такие маленькие породы миниатюрные. И есть такие гиганты, значит, такие трехметровые, 2,5 метра. Вот. И непонятно, какая будет команда, пока это уже интрига, может быть, смешанная. Одни маленькие, другие большие. Тоже очень интересная игра получится. Вот. И в результате этого матча выяснится, кто же, так сказать, будет дальше жить на Земле.
0: Ага.
1: То есть кто победит...
0: А кто вылетает?
1: Да, того и планета. Вот. А кто проиграл, вылетает в прямом и в переносном смысле слова. Так сказать, выметается с этой планеты. Вот, и такой спортивный поединок, это лучше, чем, согласитесь, это лучше, чем какие-то бойни, так сказать,
0: нет, борьба, я абсолютно, война абсолютно согласен, тогда выступление Дональда Трампа является просто необходимым и абсолютно органичным, уместным.
1: Не, конечно, конечно.
0: То есть впервые его вот это выступление будет настолько, уместным. В точку.
1: Да. Совершенно уместно. Но, кроме того, еще один маленький нюанс. Возможно, будет играть в составе, вот в этом, в посеве команд, команда роботов, роботов-андроидов. Вот. И, возможно, если она победит, то будут встречаться роботы-андроиды, но земные, с гуманоидами, извините за каламбур.
0: А вот кто победит, если вот мы возьмем прям вот земляне, инопланетяне? Вот у вас есть какие-то, предчувствия хотя бы?
1: Я не объективен, поскольку я представляю, как вы понимаете, команду землян, но любопытно, если победят андроиды, роботы, то получается, что они должны будут, так сказать, жить на Земле. То есть, инопланетяне должны, так сказать, освободить территорию, а андроиды и роботы будут как раз вот обладать планетой.
0: Ну, все-таки это у нас какая-то, пусть и ближайшая, но перспектива. Если вот вернуться к исходным
1: конкретике. Вот, очень любопытный посев, знаете,
0: у нас кто играет-то вот с кем?
1: Очень много играет новых каких-то государств. Мы о них рассказывали в нашем эфире.
0: Кабо-Верде.
1: Это по площади самое маленькое государство, когда-либо игравшее в финальной стадии чемпионата мира. Там, у них площадь всего 4033 квадратных километра. Вот. И Кабо-Верде...
0: А сколько стало там футбольных полей? Как они вообще тренировались, конечно?
1: Непонятно, да. И еще есть команда Кюрасао. Это тоже самая маленькая страна в истории. Там население вообще всего там 150 тысяч человек. Вот. И футболистов раз-два я обчелся, и выяснилось, что они могут представить всего, по-моему, не 11, а человек 5.
0: Нет, я вот читал, что 9 вроде.
1: 9. Но, знаете, там такая ситуация. Дело в том, что 4 игрока заболели. И они вроде бы...
0: Это с Кюрасао.
1: Они не могут играть с Кюрасао. Да, они прилетят, но они будут болельщиками. У них тоже мало болельщиков, поэтому часть прилетели как футболисты, часть как болельщики.
0: Ну вот ваш прогноз, несмотря на такие, казалось бы, неравные условия, все-таки команда Кюрасао имеет хоть какие-то шансы закончить матч хотя бы один? Или, может быть, даже свести его в ничью, или не равен час выйти в следующий круг?
1: Знаете, мне кажется, поскольку это такая курортная территория, романтическая какая-то, островная, то там, мне кажется, побывало очень много иностранных туристов. Там может быть очень здоровый генофонд. То есть, понимаете, когда попало на вот эти природные условия, фрукты, море, свежий воздух. Поэтому неизвестно, каков там этнический состав, это могут быть очень сильные физические, физиологические футболисты.
0: Сергей Николаевич, а еще какие введения новые, как вот вам ВАР, этот так называемый способ решения спорных вопросов?
1: Да, вот этих повторов и так далее. Вы знаете, есть такое предложение, оно тоже обсуждается, возможно, будет внедрено, может быть, даже на этом чемпионате, потому что многое держится в секрете. Так вот, теперь отныне предлагается, чтобы матч судил не только судья, но также, чтобы был судья, адвокат и прокурор. Понимаете? То есть, потому что единолично просто так вот решать тоже не очень хорошо. Нужны, так сказать, доводы за и против. Ну и как в любом следственном, так сказать, действии, будет еще и следователь или сыщик.
0: За то, сколько свидетелей, да?
1: Свидетелей масса.
0: Да.
1: Но интересно, что именно вот сыщик, так сказать, следователь, который прямо на поле шурует, так сказать, шныряет, вглядывается, подслушивает и так далее. То есть он тоже собирает улики, потому что камеры. Да, такой, так сказать, и вот эта четверка судей и следователей, она уже более объективно знает обстановку на поле.
0: Но это все будет решаться прямо там в моменте, как сейчас говорят. Или, может быть, будет следующее заседание, на которое там одна команда может не прийти.
1: Но как в судах может... обычно бывают, суды длятся по несколько лет. Поэтому, может быть, этот ВАР будут отсматривать, потом будут проверять, не фейк ли это. Может быть, это искусственный интеллект сгенерил. И вообще весь матч, может быть, отсутствует, а это все картинка сгенерированная. То есть сейчас очень много нужно проверять. Ничему нельзя верить. Вот в чем вопрос.
0: Ну, как говорится, доверяй, но проверяй. Очень хорошая поговорка, и в нынешних реалиях просто без нее не обойтись.
1: Да.
0: Ни в футболе, ни в каких других видах
1: спорта. Нас ждет интереснейшее событие. Я думаю, мы, конечно, будем держать наших слушателей в курсе и делать это апдейт.
0: За кого болеть будете, Сергей Николаевич? Давайте на чистоту.
1: Ну, я не знаю. Дело в том, что...
0: Нет, если не хотите, чтобы не сглазить, можете не отвечать. Я просто так спросил, чтобы внести какую-то живинку.
1: Вы знаете, что я старый городошник. И мне очень нравится команда... Значит,
0: города.
1: Да. Но они не представлены в чемпионате. Но их соотечественники будут играть. Значит, там... Ну, я не буду называть, чтобы тоже не сглазить. Вот. Поэтому мои симпатии городошные.
0: Чтобы город по имени Земля, под названием Земля, наш большой город,
1: да, ну,
0: выиграл у инопланетян. Если мы вернемся опять к нашей теме, с которой мы начинали, все-таки нам надо инопланетян разгромить.
1: Нам надо разобраться, наконец, с темой, с этими андроидами. Кстати, есть роботы-андроиды, а есть роботы-айосы. То есть айфоны. Да, андроиды против айосов. Там тоже они даже, кто победит, уже тогда эта команда роботов, либо андроидов, либо айосов будет
0: совершенно
1: играть.
0: На иной уровень выходит
1: новый
0: чемпионат мира по футболу.
1: Беспилотный футбол. И вообще, кроме того, еще вот интересная такая вещь, вот я упомянул таких сыщиков.
0: А беспилотный футбол, это без тренера, да, вот если так перефразировать?
1: Ну, это, видимо, уже управляемый откуда-то из...
0: То есть он может не находиться на скамейке запасных.
1: Дистанционно. Человек сидит дома у себя где-то в Австралии, и управляет матчем или отдельным игроком каким-то. То есть вот такое что-то.
0: На мой взгляд, управление отдельным игроком — это очень важно, это будущее.
1: И еще вот я упомянул такой момент, вот среди, судья, прокурор, адвокат, и следователь или сыщик, и игроки-шпионы. Дело в том, что некоторые команды из-под вальзагодя за 10 лет внедряют своих людей в чужие команды. И они не подозревают, что во время решающей игры этот любимый ими форвард,
0: причем или защитник, не открывая карт,
1: не открывая
0: все
1: карт,
0: это время играл по-честному, как бы
1: он играл,
0: отдавался, в ключевой момент между ног пропускает гол.
1: Вот эти вот игроки, так сказать, подставные шпионы, что ли, такие штирлицы футбольные, я не знаю, как это назвать, вот это новые технологии. Потому что я говорил, сейчас никому нельзя верить, все нужно проверять и еще раз проверять.
0: Но... Сергей Николаевич, как всегда, было крайне любопытно, интересно, и то, что мы находимся теперь на другом, как бы, уровне восприятия футбола, отношения к футболу, и планетарный масштаб, о котором всегда говорили, мол, футбол объединяет, футбол это лучшая игра нашей планеты, он, конечно, выходит на новый уровень, такой межпланетный футбольный конгресс.
1: В то же время футбол объединяет, но поскольку сейчас каждый может посмотреть запись, любое удобное ему время нажать на паузу, то даже вот крик «гол» или «судью намыло», он будет звучать не одновременно. То есть кто крикнул сегодня утром, кто-то завтра, кто-то через месяц посмотрел этот матч. То есть все как-то вот это вот единение немножко распыляется. Но мы за старый добрый футбол, конечно, всего страны. Страстями, азартом и единством времени и места.
0: Огромное спасибо, Сергей Николаевич. Продолжается чемпионат мира по футболу, и мы, конечно же, по возможности будем следить и интересоваться вашим мнением эксперта. Спасибо, что...
1: всех в курсе, да.
0: Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали. Всего вам доброго.
0: Счастливо, друзья. Спортивное обозрение на радио «Чип и Льдук».

0: Цыпель-дук.
1: Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук.
0: Цыпель-дук.
1: Цыпель-дук.
2: Радио Цыпель-дук. Маленькое, большое радио.
1: Цыпель-дук.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили?
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, так, по нашим заявкам будем бурятов сейчас мучить. Кристаллла или Кристалл? Таксимо? Город, видимо.
4: Московское такси.
3: Алло. Алло. Да, это у нас город Таксимо?
5: Да.
3: Очень приятно. Москва, шестая кабинка вам звонит. Это Кристалл? Кристалл?
5: Да, это я.
3: Здорово.
4: Это с радио звонить вам. С Москвы.
5: Ой,

0: очень-очень плохо, у нас было солнышко, у нас снег стал таять.
1: Так, перевожу с бурятского. Да, тепло, начало. Солнышко, снег стал таять.
2: Там все-таки, конечно, не Монголия, но все-таки, видишь, не слышно ничего.
1: Угу. Таксимо, таксимо!
0: Да.
2: Какое население в городе? Обстановку доложите.
1: Сколько вас там, наших таких вот слушателей?
0: Одна.
1: Есть таксимо взято, можно флаг выдружать на крыше местного горкома.
2: Вы не пробовали как-то подсадить на чепальдук?
1: Таксимян.
2: А, так вот в чем дело. Я тоже ничего не понял.
0: Да,
2: видишь как?
1: Кристалл, кристалл, плохо буферизуется, не понимаем, но стараемся делать вид, что все понимаем.
2: Вы можете переехать поближе в какой-нибудь, хотя бы в Улан-Удэ? А вы наверху или в подвале? Где вы?
1: Все, понимаешь, она не в Улан-Удэ, она на Ваймекон переехала, там приморозила, заморозила трубы интернета. Интернет не может, забила трубы.
2: Вот все-таки еще видишь, в некоторых точках удаленных, вот еще вот так вот. Но она, главное, что человек был рад. Человек что-то говорил. Мы не знаем, что он говорил, но он был рад. И говорил то, что он говорил,
1: светит.
2: Радостно.
1: Да, и мы
2: солнце
1: ему не
2: светит,
1: обломали
2: да.
1: настроение.
2: Все,
1: и
2: поэтому
1: все отлично.
2: Мы
1: еще вернемся к Кристалл,
2: конечно.
1: В город Таксимо.
2: Таксимо.
1: И узнаем, как
2: прекрасно.
1: Зовут таксимят и таксимонцев.
2: И как у них вообще такси ходит вообще? За сколько можно доехать в центр?

Внимание! Весь этот час в нашей программе звучит музыка для душевых кабин бизнес-класса.

Работай хоть за четверых. Только не говори им об этом.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Добрый день всем. В эфире студия «Радио Чапельдук», и мы начинаем наше еженедельное «Когда бы знали, из какого сора». Мои гости, я с удовольствием их представляю, это Александр Наумович, «Бурим Глою».
1: Небо кроет.
0: У нас сегодня, как всегда, Анжела, «Зима крестьяне торжествуя».
2: Торжествуя на дровнях, обновляет путь.
0: И Эдуард. Это по одну сторону, наша Таня громко плачет.
3: Тумане море, голубом.
0: Также наш гость Игорь Валерьянович, яволком бы выгрыз бюрократизм.
4: К мандатам почтений нету.
0: Дмитрий, в чешуе как жар горя, 33.
5: Богатыря все красавцы удалы. Великаны молодые.
0: И Павел Павлович, у лукоморья дуб зеленый.
6: И золотая цепь на дубе том.
0: И вот, наконец, с небольшим опозданием в студию входит наш дорогой эксперт Вадим. А вы на актерн сыграть могли бы на флейте?
1: Водосточных труб.
0: По скайпу с нами постоянно будет Едвига. Ехали медведи.
7: На велосипеде.
0: Итак, дорогие друзья, когда бы вы знали, из какого? Ну, начнем, пожалуй, вот с Александра. Александр Наумович, скажите, вот буря мглою небо кроет?
1: Видите ли, вихри снежные крутя.
0: Так.
1: То как зверь, она завоет.
0: То.
1: То заплачет, как дитя.
0: Как дитя.
1: Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей.
0: Выпьем.
1: С горя.
0: Где же кружка?
1: Сердцу будет веселей.
0: Ну что ж, Эдуард, вот наша Таня громко плачет. И?
3: Ну, выхожу один я на дорогу.
0: Допустим.
3: Сквозь туман кремистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня. Внемлет Богу.
0: И?
2: И звезда звездою говорит. Я настаиваю. Говорит, говорит, говорит.
0: Да, вот, кстати, Анжела. Вот вы говорите, говорит. А вот, кабы я была царица?
2: Говорит одна девица. Угу. То на весь крещенный мир, понимаете, о чем я, приготовила б я пир.
0: Угу.
2: Да-да.
5: Вместе с тем, кабы я была царица... Говорит ее сестрица.
0: Да, Дмитрий, вот хорошо, что вы вступили. То?
5: То на весь бы мир одна наткала бы полотна.
2: Одна?
5: Одна.
2: Наткала я полотна.
0: Так ведь...
1: Кабы я была царица...
0: Да, вот Александр Наумович.
1: Третья молвила сестрица.
0: Угу.
1: Я б для батюшки царя...
0: Так.
1: Родила...
0: Кого?
1: Богатыря.
2: Богатыря.
5: Богатыря.
2: И так происходит постоянно.
0: Да, Вадим, вот для батюшки, как вы считаете?
8: Я бы для батюшки царя родила богатыря.
0: Да.
8: Типичный случай.
7: Я не согласна с вами.
0: Едвига.
7: Приехали медведи на велосипеде.
0: Подождите, Едвига.
7: За ними кот задом наперед.
0: Это Едвига по скайпу, мы ей дадим слово чуть позже. Все-таки сейчас Вадим. А за ним комарики на воздушном шарике, а за ними?
8: Раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиль.
0: Да.
8: Зайчики в трамвайчике, жабы на метле. И что?
0: Угу.
8: Едут, смеются, пряники жуют.
0: Mm-hmm.
8: То есть проблем нету, никакой проблемы в этом нет.
0: Едвига, вот по скайпу, сейчас как раз я вас хочу спросить. Вот вы и ваши коллеги там вот в трамвайчике, они вот что, действительно едут?
7: Едут и смеются, пряники жуют.
0: Так.
7: Вдруг из подворотни страшный великан.
0: Mm-hmm.
7: Рыжий усатый таракан.
8: Таракан, таракан, тараканище, рычит и кричит, усами шевелит.
0: Так ведь мой дядя сам...
4: Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу.
0: Честно
4: говоря... Проглочу, не помилую.
0: Ну, допустим, Игорь Валерьянович, это ваша точка зрения. Но, Вадим, вот вы-то как считаете, какие три главных наших оппонента вот на нас рычат и кричат? Таракан?
8: Таракан, да, и тараканище.
0: Угу.
8: Да, да, да, так и есть. Проглочу, проглочу и помилую. Не помилую. Так же это они так и разговаривают, понимаете?
2: По-моему, все очевидно. Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу.
0: Ну, это понятно, Анжела. Но вот и тут Павел Павлович у нас давно молчит. Я хотел бы все-таки спросить вас. Вот, Павел Павлович, вот посмотрите, ведь мело, мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе. Свеча горела?
6: Ну, знаете, я бы хотел начать, что ведь Посмотрите, зима.
0: Да.
6: Крестьянин, торжествуя на дровнях, обновляет путь.
0: Да, лошадка, ну, да.
6: Его лошадка, снег. Почуй, плетется рысью как-нибудь. Ну, вы согласны?
2: Все у нас как-нибудь.
0: Подождите, Анжела, Эдуард, ну, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, но вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив, а?
3: Ну, Шалун же заморозил пальчик.
0: Конечно.
3: Ему же больно и смешно.
2: А мать, понимаете?
3: Грозит ему в окно.
2: Грозит ему
6: в окно. А я говорю, зима обновляет путь.
0: Павел Павлович, подождите, зима, какая зима? Весна идет.
2: Весна идет, я вам говорю, весна идет. Мы, молодой весны гонцы.
3: Ананас выслала вперед.
2: Ананас выслала вперед.
0: Нет, подождите.
8: Вперед, вперед. Весна идет. И тихих, теплых майских дней.
0: Александр.
8: Румяный, светлый хоровод. Толпится весело за ней.
0: Да, да. Александр Ильич, это все прекрасно. И весна, и так далее. Но вот у Вадима, например...
8: Февраль. Достать чернил и плакать.
0: Вот.
8: Писать о феврале навзрыд.
4: Навзрыд.
3: Пока грохочущая слякоть весной черную горит.
0: Игорь Валерьянович, все-таки как вам, слякоть или травка?
4: Травка зеленеет,
0: ага.
4: Солнышко блестит.
2: Ну и, конечно, ласточка с весною.
4: С весною!
8: В сене к нам летит.
0: Согласен. И я люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром
8: все
0: как бы резвясят, понимаете? Но ласточки ласточкой, но куда смотрят грачи?
8: Поздняя осень.
2: Что? Поздняя осень?
0: Вот
8: грачи
0: именно.
8: Улетели. Лес обнажился, поля
2: опустели. Только не сжата полоска одна.
3: Лес обнажился,
8: думу наводит она,
3: поля опустели.
0: Друзья, Павел Павлович, вот, Эдуард, просто, театр уж полон, ложи блещут, портеры, кресла.
8: Убегает,
0: все
8: умывает.
0: Кипит, враги нетерпеливо плещут. И взвившись, занавес шумит.
2: Занавес шумит. И быстрый нож ты ножку бьет.
8: Кашка сын к отцу
3: пришел
8: и спросил,
3: кромка.
0: Ну, друзья,
8: подождите,
0: я вас умоляю.
8: Как на помойку.
0: Друзья, мой дядя уже
8: умер.
0: Я не жалею. Не жалею. Не
8: жалею.
2: Не жалею.
0: Я помню, что
8: я восстал против
0: три девицы. Три девицы под окном.
2: В Россию можно только верить.
8: Убит.
9: Храните гордое терпение на Пушкинской 32 в банке во глубине сибирских руд. Хорошая ставка по кредиту, и не пропадет ваш скорбный труд. В банке во глубине сибирских руд. Пушкинская 32.
10: Торговый центр «Яблонь Дым» на Есенина 25/3, строение 4, не жалеет, не зовет, не плачет, но приглашает. Большой выбор березового ситца. Приходи весенней гулкой ранью, босиком или на розовом коне. Не стань скупее в желаниях в торговом центре «Яблонь Дым» на Есенина 25/3, строение 4.
0: Все высказались, да?
2: Коллеги,
0: ну вот, напоминаю, во-первых, это когда вы знали из какого. Ведь, кроме того, это было у моря. Где ажурная пена, где встречаются редко городской экипаж. Королева играла в замке башня Шопена.
8: Шопен,
0: и, внимая
8: да,
0: Шопену,
8: да, да, да, да.
0: Полюбил ее Паш.
8: Полюбил ее Паш?
0: Угу. Александр Наумович,
8: значит...
0: или вот Едвига давно не говорила по скайпу. Да, Едвига, вот любовью дорожить...
11: Дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне.
0: Да, да.
11: Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне.
3: Послушайте. Ну, вот, я...
0: Да, пожалуйста.
3: Не, ну если звезды вот зажигают, ну значит это кому-нибудь нужно, да? Нет?
8: Значит, кто-то хочет, чтобы они были.
3: Ну кто-то же, значит, кто-то же называет эти плевочки жемчужиной, а?
0: Конечно, друзья, но ведь старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Вадим, ты один не умывался, и грязнулю остался, и сбежали от грязнули чулки, и башмаки.
6: А я бы с вами не согласился.
8: Я входил вместо дикого зверя в клетку.
6: Позвольте.
8: Это да, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке.
0: Ну?
8: Да, жил у моря, играл в рулетку.
2: Дело в том,
0: подождите,
2: что...
0: Подождите, Анжела.
8: Обедал черт знает с кем во фраке. Все это так.
0: Однако... Александр Ильич, сейчас Вадим закончит.
8: С высоты ледника я озирал полмира. Трижды тонул, дважды бывал распорот.
0: Ой.
8: Бросил страну. Что меня вскормило.
0: Вадим, только нам тут не надо заводить архива.
8: Из забывших меня можно составить город.
0: Над рукописями трястись. Павел Павлович, в каком году рассчитывай, в какой земле, угадывай, на столбовой дороженьке сошлись 7 мужиков?
2: И при этом... 7 временно обязанных подтянутой губернии уезда Терпигорева Пустопорожней волости и смежных деревень Заплатова, Дыряева, Разутова, Знобишева.
5: Горелого, Неелого, Неурожайка, не тоже.
0: Неурожайка тоже, да.
5: Да, да, именно.
3: Сошлись и заспорили.
2: Кому живется весело, где-то вольготно на Руси?
5: Кому?
2: А?
5: Кому?
0: Так кому? Александр Наумович.
12: Роман сказал, помещик.
0: А Демьян?
12: Демьян сказал, чиновнику.
0: А Лука?
12: Лука сказал, попу.
0: Так купчине Толстопузому сказали братья Губины, Иван и Митродор. С ними дядька Черномор.
5: Старик Пахом потужился.
12: Потужился и мол, в землю глядя.
0: Что?
5: В землю глядя.
12: Вельможному боярину.
5: Боярину?
0: Да, уезда Терпигорева.
12: Министру государеву.
0: По подтянутой губернии.
12: Попров сказал, царю.
0: Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, да, Александр?
12: Да.
0: Вы согласны?
12: Мужик, что бык. Втемяшится в башку, какая блажь.
2: Коллеги, послушайте.
12: Колов ее оттуда.
2: Коллеги, послушайте.
8: Но, боже мой, какая скука с больным
0: сыном. Вазим, мы же о другом.
8: Не отходя ни шагу прочь.
12: Такой ли спор затеяли, что думают прохожие?
0: Да, Александр.
13: Ты убога, ты обильная, ты могучая, ты бессильная.
2: И ты могучая, ты бессильная.
0: Анжела, вы правы.
13: Сын к отцу прижал.
2: Матушка Русь.
13: И спросила Крога.
0: Что?
5: Мальчик радостный пошел. И решила Крога. Блин, буду делать хорошо.
13: Слушайте,
5: и не буду.
13: Да. Папа, это в ответ помещаем в книжке.
5: Да.
0: О чем и речь?
5: И опыт сын ошибок.
13: А у нас
5: и
13: гений парадокса
5: газ. И случай бог изобретатель.
13: А у нас водопровод.
12: А у меня в кармане гвоздь.
0: Гвоздь?
12: А у вас?
0: У вас?
2: Светить. И никаких гвоздей.
5: Вот лозунг мой.
2: Мое солнце.
0: Это же лозунг Вадима.
13: Не выходи из комнаты. Не совершай ошибки. Ну зачем тебе солнце?
0: Зачем вам солнце, Дмитрий?
13: Если ты куришь шибку.
8: А у нас сегодня кошка.
0: Что?
8: Родила вчера котят.
0: Так это вчера,
8: ну,
0: Вадим,
8: котята
0: было.
8: Котята выросли немножко, а есть...
0: Из блюдца.
8: Не хотят.
5: А у нас водопровод.
13: Вот, Шалун.
0: Ага.
13: Заморозил пальчик, ему и больно, и смешно. А мать грозит ему в окно.
5: А из нашего окна
13: площадь красная видна.
5: Бэл!
0: Напоминаю, друзья, это программа «Когда бы вы знали, из какого». И мы переходим к заключительной части программы. Так, продолжим. Анжела, вы помните?
2: Что?
0: Вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. И не мне одному. Что вы там себе пишете?
2: Я к вам пишу. Чего же боли?
4: Я
2: что
4: помню
2: я
4: чудное
2: могу
4: мгновение. Передо мной явилась
2: теперь
4: ты.
2: Теперь я знаю вашей боли. Меня презрением наказать.
12: Ты жива еще, моя старушка. Жив и я.
8: Жив и я. Привет тебе, привет.
2: Привет тебе, привет.
8: Что? На, пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет.
2: А вы думаете, я встретил вас и все былое? В ожившем сердце ожило. Не тут-то было.
12: Я вспомнил время золотое.
0: И что?
12: И сердце стало так тепло.
0: Да, понятна точка зрения и Александра Наумовича, и Дмитрия, и Вадима. Ну вот, Эдуард, что скажете?
3: Ну вот что, я могу еще сказать.
0: А вот Анжеле есть что?
2: Ведь мамы разные нужны.
3: Это само собой.
2: Мамы разные, важны. Дело было вечером,
8: вдруг.
2: Спорить было
0: так.
2: Нечего.
8: Вдруг.
0: Угу.
8: Из маминой спальни. Кривоногий и хромой.
0: Кошмар.
8: Выбегает умывальник.
0: И что?
8: И качает головой. Вот это, вот эта ситуация.
0: Да, согласен,
8: вот просто, вот скажите, вы представить ее можете?
13: А я великий умывальник.
0: Так.
13: Знаменитый мой Дадыр.
0: Подождите, Павел Павлович, это вот Александр Наумович считает,
12: я
0: что...
12: Я великий умывальник, знаменитый мой Дадыр.
13: Умывальников начальник и мочалок командир.
12: Он ударил медный таз и вскричал.
13: И вскричал карабарас. А что бы вы там ни говорили, но я памятник себе воздвить нерукотворный.
0: Павел Павлович, подождите, по-моему, это не вы, а Вадим.
12: Он уважать себя заставил.
0: Вот.
12: И лучше выдумать не мог.
13: Слух обо мне.
0: Ой ли.
13: Пройдет по всей Руси великой.
12: Его пример другим.
0: Что?
12: Наука.
2: Ах ты гад.
0: Игорь Валерьянович.
2: Ах ты гадкий.
12: Боже мой, какая
2: скука. Ах ты грязный. Неумытый поросенок.
0: Ой,
2: ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя.
5: Чтоб только слышать ваши речи, да.
2: У тебя на шее молодец. Вакса, у тебя под
5: слово
2: носом
5: молодец,
2: клякса,
5: да.
2: У тебя такие руки, что сбежали даже брюки. Даже брюки.
0: Господа, товарищи, гуляет ветер, порхает снег. Идут 12 человек уже, понимаете?
12: Давайте с Катькой в кабаке. У ей керенки есть челки.
13: Гетры серые носили. Сила. шоколад миньон жрала. Павел Павлович, интерьером гулять хотела, с солдатьем теперь пошла. Павел
0: Павлович, а Ванька сам теперь богат.
2: Был Ванька наш, а
13: стал
2: солдат.
13: Как хотите, я достаю сейчас из широких штанин, вот я достаю дубликата бесценного
2: золота. И сразу, читайте,
0: откуда дровишки?
4: Я волком бы выиграл с бюрократизм командатом почтения.
0: Читайте,
13: завидуйте,
2: я
13: гражданин
2: Советского Союза.
0: Выхожу один я на дорогу. Господа, я встретил вас. Я иду,
4: кремнистый путь близ.
0: Но я прошу вас, не жалейте.
4: Пустыня мне млет Бог.
8: Оклеветанный малой.
4: Свинцом
8: людей жажды мести.
2: Ананасы в шампанском. Ананасы в шампанском.
8: Из Москвы
0: зажигают. Господа, послушайте, здесь не звезды. Зажигают, кто-то здесь зацелован. Там кого-то побили. Ананасы в шампанском — это пульс вечеров.
12: Травка зеленеет.
13: Погодите,
12: не спешите.
4: Небо красит.
13: Я
4: вас не
13: знаю. Говорить было нечего.
0: Конечно.
2: Попробуй джага-джага.
0: Друзья, мы совсем забыли про Едвигу по скайпу. Едвига, что бы вы могли добавить в конце?
11: Жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня?
0: Спасибо, друзья. Ну что ж, это было наше ток-шоу «Когда бы знали из какого». Подводя итог, хочу сказать, давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться. И в ванне, и в бане, везде вечная слава воде. И вообще светить всегда, светлее лазури, как будто в бурик есть покой. И сердцу будет веселей, и не утонет в речке мяч, и финны ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. И да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое, и зубы. Зубной порошок и густой гребешок. Ну что ж, встречаемся, как всегда, вчерашний день, часу в 6. Пишите нам по адресу: аптека, улица Фонарь, строение 4. Я там был, мед пиво пил, но усы лишь обмочил. С вами был я, Ермолай Федотов. Нет, ребята, я не гордый, я согласен на медаль. Это было ток-шоу «Когда бы знали». До новых встреч!

0: Добрый день, дорогие радиослушатели веб-радио «Чипльдук». Как всегда в это время в эфире программа «Конвертация валют по курсу Центробанка России на сегодня». Итак, мы начинаем. За 100 ангольских кванс, вы не поверите, сегодня дают 44 рубля 34 копейки. Да, забыл вам сказать, что в студии сегодня с вами Антон и Игорь. Вам слово, Антон.
1: Да, Игорь, если мне не изменяет память, то курс ангольских кван, по-моему, понизился, да?
0: Кванз.
1: Поэтому я бы посоветовал нашим юзерам хранить деньги в ботсванских пулах, потому что сегодня курс на 10 ботсванских пул составляет целых 43 рубля 40 копеек.
0: Дорогие друзья, тем, кто не успел поменять рубли на ботсванские пулы, настоятельно рекомендуем замбийские квачи. Сегодня за 10 тысяч замбийских квач можно выручить 60 рублей 4 копейки.
1: Вот. А тем туристам, которые едут не в Замбию, а в Малавию,
0: Куда?
1: Малавия.
0: Малавия.
1: Вот. Там тоже оказывается квачи, но малавийские. И за 100 малавийских квачей сегодня дают 23 рубля 82 копейки.
0: Антон, я бы даже пошутил, квач-квачу рознь.
1: Да, потому что все-таки

0: поднимаются таки.
1: Вот интересный у меня возник вопрос. А есть ли в Бангладеше такая валюта, как не так?
0: Не так. Была такая валюта не так, но после переворота генерала Дафурси валюту поменяли, она называется теперь так.
1: Так, очень интересная информация, спасибо. И к сведению туристов наших, которые собираются ехать в Эфиопию, очень важная информация. 10 эфиопских быров составляет 30 рублей 4 копейки. И прошу обратить внимание, вот нам недавно позвонили из эфиопского посольства и настоятельно предупредили, чтобы туристы не меняли быры на улице, а только в обменных пунктах. Потому что в Эфиопии сейчас буквально наводнена фальшивыми бырами.
0: Итак, 10 эфиопских быров, 30 рублей 4 копейки. Ну что ж, дорогие друзья, это была наша ежедневная программа конвертации валют по курсу Центробанка России. На сегодня на радио Чипальдук. Благодарю вас за внимание. Успехов вам в тяжелые времена кризиса. Экономьте деньги, храните их в бырах, таках, квачах, пулах, кванзах. С вами был Антон
1: и Игорь.
0: Всего доброго, спасибо.

0: перед мелодией, которая сейчас прозвучала, а точнее перед той мелодией, которая была перед ней. Простите. Сейчас прозвучит музыка для тех, кто сейчас...
1: Так. Простите, я пойду уточню. А вы пока послушайте мелодию, следующую за той мелодией, которая должна была быть следующей.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс!
2: Ауч!
3: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Веб-радио «Чипальдук» имеет уникальную возможность в режиме Skype подключаться к телефонным разговорам совершенно незнакомых нам людей на разных континентах и, бесцеремонно встревая в любую беседу, задавать интересные и неожиданные вопросы. Наш корреспондент Феофан внедрился в Skype-чат на голландском языке.
1: Skype-базар на радио «Чипальдук».
2: Hello, we are from Moscow, from Russia.
3: Yeah, I saw that.
2: Maybe it's the wrong place to ask, but we're trying to find the meaning of the word Chipilduk. And somebody told us that this might be a Dutch word. Maybe it comes from something like Schiphol, and Schiphol is a Dutch place, maybe Schiphol.
3: Oh,
2: if we read it in English, well, you read like
3: Chipil.
2: Chipil.
3: Die vraag de duke.
4: Maybe wie Schiphol schrijft.
2: A bird.
3: Nee, de Chipilduk die vraagt of dat een Nederlands woord is.
5: Ja, Schiphol. Nee.
3: Chipilduk die denkt dat het een Nederlands woord is, maar ik denk het niet. Chipilduk.
5: How do you spell it?
3: Maybe it's a meaning by the duck. That's a duck.
2: A duck.
3: But it's
2: bird,
3: not a Dutch word.
2: Uh-huh. In Dutch, duck means like in English, a duck, a bird?
3: No, ain't. In Dutch it is ain't. So I think it's more an English or an Swedish or something like that, maybe,
2: from the north. So you think we should better ask English people, yeah?
6: Yeah, you can do that.
7: Mm-hmm. Okay, danke vel, thank you very much.
3: Okay.
7: Come to Moscow, bye-bye.
1: Bye-bye. Skype Bazaar на радио Чипльдук.
8: Nous avions tous le même âge, le même art à jeu, les mêmes joies,
9: oui.
8: Quand un jour, dans le village, un vieil homme nous raconta

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпусков новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: Родственницу Барака Обаме дала право на проживание в Америке. Зейтуни Аньянга приходилась президента тетю, она единокровную сестру отцом Обаму. Почти всему своя жизнью проживет в Найроби, где работать программистом. Ее принять решением уехала из Кении, где ее, как представителем третьей по численности страной народностью, Луо, находится под угрозой. Информировать агентством. 17 мая президента Российским футбольный союз Сергея Фурсенко объявляла о заключении контракта с голландской специалисте Дикой Адвокатах, который в ближайших 2 года есть главному тренеру сборную нашей страной. Адвокатам расторгнут соглашением с национальной командой Бельгию сменится на эту постом своя соотечественника Гусей Хидинка. Написать корреспондентах.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка и новостях». И снова звучала немножко она музыкой об радио «Чипльдук».

0: Под композицию, которая только что отзвучала, хорошо было бы раскачиваться на дворовых качелях, привязанных бельевыми веревками к толстым ветвям дуба.
1: Следующий трек прозвучит для тех, кто только что опрокинул 3-литровую банку персикового сока себе на постель.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Колумб, не знавший знаки зодиака, был забияка, забияка.
1: Зачем же я тебя придумала? Ведь я в бреду была, в бреду была. Пришел спросивший аюрведи, и предались мы аюрведе.
0: А ночью пели нам цикады, а после ели мы цукаты. Ты приходила лишь ненадолго, только ненадолго.
1: Мы кровь свою отлили в доллары, ведь мы не доноры.
0: Но вызов к нам придет с Афона, а не с Айфона, не с Айфона.
1: Уйди, лебедку подарив мне, в воду рифме, в воду рифме.
2: Поэтический тандем Федор Нестеров, литературный псевдоним Феофания Малибу и
3: Марина Веринеевна Хлопунец, литературный псевдоним Альварес Тюрембрюк.
2: Вострякова, Бостон, 2009 год.
4: Oh, oh, oh,

0: Радио Чипальдук с удовольствием возвращает вам звучание голосов любимых актеров и режиссеров звезд мирового кинематографа. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на Радио Чипальдук.
1: My real relationship with love? What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чипльдук.

Радио Чипальдук. Страшно. Смешное.

0: Если вы желали бы послушать какую-нибудь песню о старых мудрых черепах, простите, о старых мудрых черепахах на Коморских островах, так вот она только что и прозвучала.
1: А теперь прослушайте песню как раз для прослушки грудной клетки через стетоскоп.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Что делать? Что делать?
1: В исполнении артистки Марии Прохоровой прозвучал четвертый сон Веры Павловны из романа Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?».
2: Веб-радио «Чипальдук». Мечта наших дедов и отцов.

0: мало кто всерьез задумывается о том, что хотя первое огнестрельное оружие было сконструировано лишь в XII веке,
1: однако первобытные люди открыли огонь уже 500 тысяч лет назад. Задумайся.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Quick News на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В эфире Quick News на радио Чипельдук. В студии Артем Кузьминский.
2: В Москве за сутки выявили минимум смертей от вируса с апреля. Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений в Чечне. На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива. Сельта забила 6 голов в чемпионате Испании. РФС назвал возможную причину вспышки коронавируса в Ростове и Динамо. Анимационный фильм Андрея Ржановского получил приз на фестивале Ванси. СМИ узнали о планах Японии отказаться от размещения систем ПРО в США. Число вылечившихся за неделю впервые превысило число заболевших. Локомотив обыграл Оренбург в матче с тремя удалениями. В Госдуме назвали условия объявления 31 декабря выходным днем. РФС и РПЛ отказались считать форс-мажором вспышку вируса в двух клубах. Акция МД за 5 лет выросли почти на 2000%. С начала июня в Москве выпало больше 2 месячных норм осадков. Карпин отреагировал на перенос матча Краснодар и Динамо. Полиция признала убийство 3 человек в Великобритании терроризмом. Путин сообщил о частых ночевках в Кремле. Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью COVID. РФС перенес матч Динамо и Краснодар из-за коронавируса. Неизвестно, открыли стрельбу в Миннеаполисе. Эксплуатация ЦСКА предложила аннулировать сезон РПЛ. Срочно нужен хоум-офис, как вирус подсказал новую планировку квартир. Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве. В ней труда назвали главное преимущество дистанционной работы. Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии. Трамп анонсировал ограничения на вечер рабочих виз. Врач дал рекомендации по восстановлению иммунитета после самоизоляции. США испытали новый авиабомбу комплекса «Золотая Орда». Тяжеловес Локов проиграл в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе. Трамп предложил сажать тюрьму за сожжение американского флага. Диетолог назвал способ меньше есть. США решили лишить Болтона доходов от продажи книги с секретными данными. Генерал лидера Нирвана ушла с аукциона за рекордные 6 миллионов. Трамп ответил причастность к отставке обвинявшего его адвоката прокурора. 6 сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом. Синоптики назвали самый энергетический насыщенный день. Неизвестные забрались в дом к лидеру группы Матрум. МВД Беларуси сообщил о задержании 270 участников предвыборных пикетов. Британия в результате нападения мужчины с ножом погибли 3 человека. Краснодар согласился перенести матч с Динамо из-за вируса. Участвовавшие без порядков офицеры объявили обвинение. В Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом. Гидрометцентр назвал регион России с экстремальной жарой. Планы тренер ЦСКА почувствовал недомогание после разгрома «Зенита». На западе Германии установили памятник Ленину. Донецкий Шахтёр стал тринадцатикратным чемпионом Украины. Два футболиста Динамо заразились коронавирусом. Сан-Франциско Форт Пенсов снизили памятник автору США. Московские врачи прилетели с Байкаля для помощи борьбе с COVID-19. Богатейший человек Азии вошел в 110 миллиардов мира. Богатейший человек Азии уже вышел из 110 миллиардов мира. Это были Quick News на радио Чипельдук. С вами в студии был Артем Кузьминский. Всего доброго, до новых встреч.
0: Quick News на радио Чипельдук.

0: трек, который только что прозвучал, справедливо напомнил нам о Всероссийском дне работников стекольной промышленности.
1: Поэтому будет логично, если следом прозвучит песня навстречу дню провозглашения независимости Панамы. Хотя по ней этого не скажешь.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Так, Александр, Александр, прямо вопль души. Позвоните мне скорее. Александр.
3: Александра.
2: Александра. Что-то я букву А как-то.
4: Мы вот не опоздали.
2: Большую букву я увидел, а маленькую не разглядел. Саша.
3: Да.
2: Мы рады вас слышать.
4: Не поздно еще?
3: Да нет.
4: Вы, в смысле, просили поскорее позвонить?
3: А простите, это кто?
4: С радио заявочку оставляли?
3: Заявку оставляли на что?
2: Чтобы позвонили вам с радио. Интернет-радио Чипыльдук.
3: Да ладно!
2: Ну ладно.
3: Здрасте, здрасте.
2: Ну, наконец-то.
3: Что ух ж... ты, круч, круч. Я
2: понятное дело,
3: слышу.
2: Потому что заявочка в 3.58 пришла. Что же вы, конечно, не помнили ничего. Заспали это дело и забыли, что Чипыльдук может позвонить.
3: Да нет, я вот так обожаю, как идею слушаю, вообще круто.
2: Но мы вас тоже уже обожаем. Ну и что за вас натолкнуло-то в 4 часа утра вдруг такой вопль издать, чтобы мы вам позвонили?
4: Да еще и поскорее. То есть где-то вы хотели, чтобы мы в 5 утра, что ли, вам позвонили?
3: А что нет-то?
2: А что нет?
3: Можно и в 5, и в 6, и в 7, и в 8. Я вас всегда жду.
2: Так, а в каком вы нас городе ждете-то?
3: В Санкт-Петербурге, конечно же.
2: Ага, хорошо.
4: Ну и как там сейчас снежок-то имеется уж наконец-то?
3: Да, зима-зима, лыжи-лыжи. Сноуборд-сноуборд будет скоро.
2: Сноуборд.
4: А чем занимаетесь, что поделываете по жизни?
3: Я работаю в сервисном центре, фотоаппараты, ноутбуки, телефоны. Вот, в принципе, занимаюсь зал, дом, уборка, готовка, муж, опять же, работа и все по новой.
4: Как-то обременительно или в целом все хорошо? Так и должно
3: да
4: быть.
3: Да все хорошо, конечно. Бытовуха, блядь.
4: Вот прекрасно.
3: Я сегодня два раза почему-то повторяю.
2: А? Сегодня
4: она
2: по два раза.
4: Да нет, вообще хорошая. Это бытовуха.
2: Бытовуха,
4: класс.
2: Бытовуха. Отдыхать в Баден-Баден ездите?
3: Нет.
4: Не просто в Баден.
3: Канары-канары.
2: Это Чипыль-Дук-Дук вам звонит. Дзинь-дзинь делает. Ну, хорошо.
4: Ну что, будем петь что-то из «Манго-манго»?
3: Я не помню «Манго-манго». Давайте что-нибудь, ну не знаю.
4: А что вы не помните?
3: А что, давайте что-нибудь. Что
2: ля-ля.
4: Давайте на три. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. Дайте на три перейдем.
2: Перейдем. Хоть как-то сменим число.
4: Да, то как-то уже истощились.
3: Вот, давайте. Вот я вот знаете, что я слышала? Ля-ля-ля, жу-жу-жу. Что случилось, расскажу.
2: Ну, уже хорошо.
4: Собственно, суть отражена.
2: Мы вас слышим хорошо.
3: Это круто-круто.
2: Круто-круто.
4: Мы вас слышим хорошо, это круто-круто. Вот, посмотрите, кто пришел.
3: Шу-шу-шу.
2: Ну, вот еще минута.
4: Вот еще минута.
2: Такого вот эфира.
4: Ну, вот так, в принципе, можно праздно, бессмысленно проводить... Время в прямом эфире радио Чипыльдук еще долго. Александр, ну вот вы написали поскорее. Это не было связано с тем, что у вас какой-то аллергический приступ или что-то надо было спасать вас? Или просто вы хотели с нами пообщаться?
2: Разделить с нами радость прослушивания нас же.
3: Да, я вас просто обожаю, это раз. А второе, вообще, я вас недавно открыла. Я вообще, блин, так вообще крутое радио, которое вообще просто для моего очень для вас. Вообще стиля вообще. О. Для моего характера, для вообще для моего образа жизни.
2: Конечно.
3: Вот. Оно не напряжное, оно кайфовое.
4: Ну, мы можем пожелать вам только, Александр, не меняйтесь.
2: Не меняйте радио, не меняйтесь сами.
4: Если мы вам так подходим, не меняйтесь.
2: Нет, меняйтесь еще в лучшую сторону.
4: Чтобы нас, чтобы нас таким образом подтаскивать все время, так сказать, к вам.
2: Но вы будьте готовы. В 3.58 мы вам тоже в отместку как-нибудь ночью звякнем.
3: Окей.
2: У вас ночи все белые, поэтому мы знаем, можно звонить любое время ночи.
4: Счастливо, Саша.
3: Да, пока.
2: Три раза сказала.

Радио Чиппельдук. Нам 19 лет.

0: Как диджей эфира «Радио Чапельдук» я должен сказать несколько слов. Ну, считайте, что я их только что сказал.
1: А что ты только что сказал?

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
0: Алло.
3: Чуваки.
0: Чуваки.
3: А мы сидим и слушаем радио Чип и Льдук.
0: Вот, попались на живца. А я говорю, Леруча сидит и слушает Чип и Льдука.
3: Леруча сидит и слушает Чип и Льдук. Прислушалась такая...
0: Ага.
3: Петрозаводск на
0: проводе. Да, Петрозаводск на проводе. Где там обещанные нам какие-то каверы, какая-то Анна Герман?
3: Ребяточки, да. Так,
0: где
3: так,
0: оно?
3: Слушайте, а что, нужно поставить вам или...
0: Поставить прям сразу, сразу.
4: У нас...
3: Сразу прям поставить?
0: Ну да, ну можем, конечно, так, побазарить так. Немножко.
3: Так, подожди. Так, тогда я должна выключить радио и включить вам песню, правильно?
4: Конечно, первая опция чудовищна для Леручи. Выключить радио. Что-то в
0: смерти подобное.
3: Выключить радио, Чип-Льдук. Сейчас, подожди.
0: Так.
4: Что это будет за произведение?
3: Значит, это будет у нас, друзья мои, Анна Герман. Сейчас
0: Анна
3: я выключаю Чип-Льдук, рука у меня поднимается.
4: 2 метра ростом.
0: Так.
3: Чип-Льдук. Давайте пока я ищу, значит, мы с вами будем разговаривать. Как у вас дела?
0: У нас лучше стали дела. Мы подзарядились позитивом. И нам этого хватило вот почти до этого звонка.
3: Ну вообще, обалдеть. Так.
4: Анна Герман, какое произведение?
3: Значит, чудесное произведение, которое называется «Город влюбленных», не побоюсь этого слова, людей.
4: Так.
3: Значит, с товарищем чудесным Альбертиком Клюевым, такой у нас есть петрозаводский дружочек, мы переделали на такой типа даб-версию. Андрюха, проассистируйте мне, пожалуйста, немножечко надо по громкости сделать погромче, громкость.
4: Ага. А это из ее репертуара? Я так понимаю, что пьеса.
3: Поет Лерочка, конечно, Лерунчик поет, конечно, для радио Чип и Льдук. Альбертик играет.
4: А Лерунчик будет под фанеру сейчас рот открывать?
3: Нет, Лерунчик вообще ничего не поет. Сейчас Лерунчик просто вот слушайте.
0: То есть Анна Герман там и не ночевала?
4: Да, она просто имела отношение к этой песне, тоже исполняла. Ну давайте послушаем Леруча в записи.

0: Не понравилось.
1: Вот как-то так это было.
0: Веруча, а давайте мы вам дадим задание.
1: Давайте, конечно.
0: Вот есть такая пьеса из репертуара Анны Герман.
1: Так?
0: Называется «Я к тебе не подойду». Там очень смешные в припеве слова. Ну, то есть они не смешные, но если их произносить с разным, так сказать, вкладывая разную энергетику, то они будут смешные. «Я к тебе не подойду, я к тебе не подойду, и ты ко мне не подходи». Вот так. Послушайте, это очень хорошая песня о несостоявшейся любви. И мы хотим, чтобы вы записали на нее
2: кавер. Что влюбленная Леруча спела о неразделенной любви.
0: Такое невозможно.
2: Это очень сложно.
1: Леруча такая радостная по неразделенной любви. Ну, ребятки, давайте, конечно, попробуем.
0: Посмотрите, Анна Герман... песня хорошая.
1: Ребятки, спасибо. Всегда вам рада я.
0: Звоните. Обнимаем. Будем еще докучать.
2: Будем доокучивать.
1: Давайте.
0: Счастливо.
2: Счастливо. Счастливо.

0: Чип и Льдук. Ваша беспроводная радиоточка.
1: Нет на карте страны даже точки.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: В рамках своего министр прокомментировал большинство текущих с участием. В частности, скандал вокруг и претензии. Нашли ответы заявления Михаила, сделанные им. По словам министра, составной частью являются попытки. Что касается намерения вступить, то это личное дело, но в таком случае придется сделать. Заодно он сообщил, что сторона не получила, хотя и слышала, сообщает внештатный. Административное расследование по факту практически завершено. Об этом сообщили. Как установили, причиной явилась неисправность, рассказали в ведомстве. Всего было три. В управлении отметили, что Сергей отнесся с пониманием и не имеет. Информирует наш.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Это была, по непроверенным данным, композиция «Я лето провел в Уругвае» по мотивам недописанного фальцет-тамбурина Рауфа Лео Карвуса. Следом за ней в нашем эфире музыкальный подарок для представительниц такой редкой профессии, как чеканщица-фальшивомонетчица.

радио Чип и Дук. Было хорошо, а будет еще лучше.

ни один человек не стал бы вас слушать, если б не знал, что следом за вами говорить будет он. Эдгар Уотсон Хоу.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, попробуем дозвониться Лиручи, которая написала такое письмо.
4: Да.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: А нам бы Леру, Лируча которая.
4: Кого?
3: Лера, Лера.
5: Леру! Нам Леру!
4: Ванчик, у меня Леры нету!
5: Нету Леры!
3: А это не Петручи случайно?
4: Нет, это не Петручи.
5: Как же так? Жаль. А где Петручи?
4: Погиб, наверное.
5: Погиб!
3: А мы в Петрозаводск попали-то или нет?
4: Нет.
5: Как нет? Вы проверьте! Проверьте Петрозаводск! Чего? Проверьте! А какой же ты город?
3: Ошиблись, да. Ну ладно, ну вообще, это вам звонят с радио, есть интернет-радио такое. Радио называется, странное название такое, Чипыльдук. И вы в прямом эфире сейчас.
4: На Чипыльдук.
3: Чипыльдук, вот именно. А в каком же мы город-то попали?
5: Понравилось.
4: Ну ладно, давай кончим базарик.
3: Ну а какой город-то хоть по секрету?
4: Костомукша.
3: О, никогда еще не разговаривали. Ну, хоть нашим слушателям пожелайте хорошего выходных и настроения.
4: Ну, мужики, наливайте, и чтобы у вас было хорошее выходное настроение.
3: Отлично.
4: Или это найдите.
3: Это была Костомукша на радио Чипыльдук. Всего вам хорошего.

0: Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.
1: It's gonna be

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

На берегу реки, в позе лотоса, сидела старуха Шапокляк и спокойно ждала, когда мимо нее проплывет

0: Прямые включения на радио Чипльдунг.
1: Норвегия, Алесунд, улица Розенкранцгате. Проезд грузовика с товарами для магазина «Нью-Йоркер» по пешеходной улице.

0: Vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en pensez.
1: Подборка песен и мелодий для фехтования отзвучала в нашем эфире.
2: А следующий музыкальный блок особенно подойдет тем, кто умеет смешно шевелить ушами.

Чип-льдук. Шугрите.

meurt toujours de sa

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?